0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем. Джем FM.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города +11 градусов. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник

0: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Новости на Jam-FM.
2: Доброе утро. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидера Индии и Китая и представил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть более 7,5 литров на душу населения, пишет РИА со ссылкой на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на человека, в Санкт-Петербурге 5,9, в Новосибирской области 7,6 литра, в Свердловской области 9,85. Напомню, с 1 сентября в нашем регионе на 2 часа сократили время продажи алкоголя. Теперь его можно купить с 9 до 22 часов. За двое суток в храм на Крови пришли поклониться деснице святого Спиридона Тримифунского более 55 тысяч человек, сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах, отсюда отправился во Владимир, пишет портал 66.ru. Синоптики дают противоречивые прогнозы на предстоящую зиму на Среднем Урале. Одни обещают холодный декабрь, другие, наоборот, более теплый сезон. Так, по долгосрочному прогнозу Росгидромета, начало зимы будет суровым. В декабре температура на Урале может оказаться ниже нормы, а устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. При этом европейские ресурсы обещают, наоборот, более мягкий зимний сезон на Урале в целом. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковский считает, что на Урале будет очень снежная зима. Но синоптики всегда предупреждают, что любые предварительные прогнозы ненадежны. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец говорил, что на замену мешковатой одежде в моду возвращается силуэт песочные часы. Доллар 84.26, евро 97.87.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam-FM.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 11 градусов. Идет дождь. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. В течение дня также будет дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет. Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
1: Jam-FM.

0: 7:06 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов, на календаре 14 сентября, понедельник. С вами Павел Павлович, Маргарита, Ярик, внутренняя джимнастика. Говорим тебе доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет. Привет, привет, привет.
0: Ну, давайте сразу скажем, что утро дождливое. Если вдруг кто-то собирается или спит в теплой квартире, в комнате, я просто спал на балконе, проснулся, и сразу все понятно. У меня слышно, во-первых, все, во-вторых, все видно, в-третьих, все ощущается.
2: То есть мокренько там.
0: Ну, не мокренько, но у меня окна сразу запотевают. Потому что я внутри дышу, а снаружи прохладный воздух. Вот, поэтому зонт, плащ, что там, непромокаемая обувь вам сегодня точно не помешает.
1: Ну, я прям под ливнем ехала, прям сильно так втопила, когда я втопила.
0: Рита втопила?
1: Ух ты. Немножко.
0: Вот это опасно.
2: Рита уже топит.
0: Когда у меня появилась машина, мне тоже сначала было очень страшно выезжать, там тебе все сигналят, там понятно, что там что-то куда-то с другим создаешь помехи какие-то, неправильно все кривенько перестраиваешься, там, перекресток переезжаешь и так далее. Но потом, когда ты уже все понял, когда ты уже, в принципе, втянулся во всю эту историю, то
2: Перестали сигналить,
0: и ты в тебе понимаешь, открывается какой-то, там, не знаю, автогонщик, и ты понимаешь, что вот, я теперь король дороги, я теперь знаю все. И тут начинается самый опасный промежуток времени. Мне рассказывали,
1: говорят, опытные,
0: да. Вот когда только научился, вроде бы стало получаться, но тебе-то кажется, что уже не вроде бы, тебе уже никто не сигналит, и ты уже как нажимаешь на тот акселератор и полетел.
2: Знаете, я когда понял, что я научился ездить.
0: Когда?
2: Вот я еду по привычке уже куда-то и соображаю, а зачем я туда еду?
0: То есть даже не знаешь, куда едешь?
2: Да, вот
1: на автомате?
2: На автомате просто уже едешь куда-то.
0: А, бывают маршруты
2: по привычке,
0: какие-то определенные.
2: Вот такое.
0: Выходные, бывают, частенько дают сбой. Вот это, как ты говоришь, дороже маршрут автоматы, когда тебе нужно поехать, например, в сторону дороги, в сторону до работы, но не на работу. И ты там едешь ребенка, например, повезти куда-нибудь в театр, поехать и так далее. И ты едешь, ты понимаешь, что ты, жена, когда тебе задаст вопрос, а мы куда едем? И ты понимаешь, что ты уже проехал тот поворот. Оказывается, надо было чуть раньше повернуть. А ты автоматом, вот как Ярик сказал, действительно, у тебя там уже автопилот в голове работает. Так, ну что, из хороших новостей еще. Бензин практически везде появился. У нас сегодня появился бензин даже на тех заправках, на которых его не было. Я сегодня смотрю, там одна заправка у нас газпромовская, но только дизель всегда и газ. И тут, бац, смотрю, ничего себе. Это по... Халтурина. Поэтому, в общем, как-то жизнь налаживается. В общем,
2: хорошо.
0: Да. Ну что, более подробно поговорим о том, кто и как провел эти выходные. Давайте будем начать. Ой, не могу не сказать, вчера смотрел открытие молодежного нашего фестиваля.
1: Вот онлайн, это, да?
0: Да. Ой, Дружба народов, это вообще просто, ну,
1: очень ярко.
0: Шикарное выступление. И так приятно за наш город, за Екатеринбург, что у нас такие события проходят.
1: Что он стал центром притяжения молодежи.
0: Так, ладно, тоже, я думаю, чуть позже поговорим, но пока давайте расскажу, что будет в ближайшее время. В 7:20 поздравим именинника, в 7:30 уже яркие заголовки, в 7:40 астрологический прогноз, ну и, конечно же, поиграем с вами в 7:50, и все это на Jam FM.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления, чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ. Где пробки?
11: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
12: 2 балла на улицах Екатеринбурга. Дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Краснолесье, Требинина до Вильгельма Дегинина и на Трудовой от Березовского тракта до улицы Мурзинская.
5: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: 2.5 Джем ФМ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города +12 градусов. Время поздравлять именинников. По традиции Маргариту спросим, кто же из звезд сегодня родился с 14 сентября, а мы поздравим.
3: Сегодня свой день рождения отмечает наш земляк Константин Юшкевич, актер, известный по сериалу «Склифосовский». Там он сыграл доктора Куликова. В детстве отличался неуемным темпераментом. У него было даже 2 дневника. В один учителя ставили оценки, а во втором отдельно фиксировали его поведение. С ранних лет он любил перевоплощаться, пугал младшую сестру, разрисовывал лицо красками, разыгрывал всякие мини-сценки перед соседками и бабушками подъезда. Переехав в Москву, актер поступил в ГИТИС сразу на второй курс, на курс к Марку Захарову. Около 10 лет прослужил в театре Линком.
2: А так можно сразу на второй курс, да?
3: Да, но он учился еще в нашем Свердловском театральном институте, где, кстати, встретил свою супругу, и они до сих пор вместе. Вот такая.
2: Смотри,
3: вот,
2: как хорошо выучился. Плюс балл, плюс курс.
3: Вообще. Да, такое бывает. Между прочим, у него есть до сих пор синдром самозванца. Когда к нему подходит, у него возникает ощущение, что его с кем-то перепутали.
2: Так.
3: Радует актера только тогда, когда его узнают в большой очереди. Ему удается немножко быстрее продвинуться.
2: Радует это?
3: Ну да, но когда в большой очереди узнали, и у него есть какое-то преимущество.
2: Проходите. Я не люблю, когда меня в очередях узнают. Особенно, знаешь, с авоськой, с курицей, там, с какой-нибудь. Ну, собственно, ты...
4: Обычно с авоськой.
2: Да, тебя как-то узнают не в очень иногда удобных местах.
3: Ну, здесь именно то, что он может, имеет преимущество, может быстрее пройти то, что ему нужно, туда, куда надо.
2: Пустите артиста,
3: да,
2: пропустите
3: типа
2: с курицей без очереди.
4: Вот, на бедносмотре это вообще, наверное, кажется.
3: Здорово. Еще один именинник у нас сегодня есть. Это британская актриса Джессика Браун Финли, которая стала известной благодаря сериалу «Аббатство Даунтон», где исполнила одну из главных ролей.
2: Так.
3: С детства занималась балетом в престижных британских школах, включая национальный молодежный балет. В 15 лет ее пригласили танцевать в Королевский оперный театр Ковент-Гарден на летний сезон. Но потом она получила очень серьезную травму и пошла по другому пути. По совету бывшего учителя она поступила в колледж изучать изобразительное искусство.
2: Так.
3: Казалось бы, что здесь общего с кино?
2: Угу.
3: Где параллельно увлеклась актерским мастерством случайно, что и стало ее будущей профессией.
2: Вот искусство, оно такое, да? Можно научиться играть на... То есть пойти в музыкальную школу, а стать актером или вот как тут, да? Рисовать?
3: Да, вроде бы живописью увлеклась.
2: А вот потому что искусство такое широкое, большое. Если человек действительно в этом разбирается, это его призвание, то он там может проявить себя везде.
3: Неизвестно, куда затянет.
2: Это прекрасно. Давайте наших именинников поздравим из Екатеринбурга. Вас с этим замечательным днем. С днем рождения. На работе вас ждут коллеги, ждут от вас вкусняшек и ждут вас, чтобы поздравить, сказать теплые слова. Сегодня даже на оперативке, наверное, вас ругать не будут. Всем доброе утро.

0: 7:28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Рита, что интересного ты нашла?
1: Расскажу про необычный способ спуститься с верхнего этажа в китайских торговых центрах.
0: Необычный способ. Mm-hmm. Интересно.
2: Реклама.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На Jam FM время ярких заголовков. Ритам, рассказывай.
6: Вы как обычно спускаетесь с верхнего этажа торгового центра? На лифте или на эскалаторе?
5: По-разному. Если очередь небольшая на лифте и лифт шустро гоняет, конечно, на лифте.
7: Я, вот, да, я мечтаю на перилах, как в школе.
6: Ой, это опасно, так нельзя делать.
5: А так эскалатор, ну и третья тоже лестница.
6: Угу. В китайских торговых центрах придумали лучший способ спуститься с последнего этажа. Просто съехать вниз на специальной горке. То есть построили горку, как в аквапарке.
5: Как
6: да. То есть вместо эскалаторов или привычного лифта горка-труба. Ну вот как в аквапарке, только без воды. Таким образом, обычный поход за покупками превращается в настоящее приключение. Это стало трендом в крупных китайских торговых центрах. Например, в одном из торговых центров Шанхая такая горка в виде дракона. И спуститься с пятого этажа по ней можно за 16 секунд. Перед спуском выдают плед или специальный коврик. Но не только для удобства, но и для безопасности. Это улучшает скольжение и защищает одежду от трения, чтобы там ничего не порвать себе.
5: Там джински. Главное, чтобы на входе стоял человек, который контролирует, да, сколько у тебя человек в
7: сколько
5: сейчас
7: залезло
5: находится.
7: И сколько вылезло.
6: Ну и на выходе, который будет ловить.
5: Ну на выходе, я не знаю, может там бассейн сразу.
6: Шариками имеешь в виду?
5: Да просто с водой.
6: Нет, там воды нет. Но быстро съезжаешь. Ну вот с фудкорта сразу же к парковке, например.
7: Классно, и с мешком картошки туда такой, хоп.
5: А женщины с этими... С пакетами, с джинсами.
6: С бумажными.
5: Выезжают. Застряли.
6: Вот, кстати, да, мы можем и там
5: как размер-то контролировать? А если я с тележкой иду?
7: Вот, есть вопрос, кстати.
5: Сначала тележка, потом сам, да.
6: Там, наверное, какие-то правила, я думаю, есть, Палыч. Ну, ты прям задачку со звездочкой.
5: Я не звездочка. Я-то реалист, понимаешь. Ну, смысл русскому человеку идти в магазин с... Ты просто ходишь вот с этим... Ну, с чем ты ходишь? Ты же все равно берешь с собой корзинку, не знаю, еще что-то.
6: Ну, что-нибудь беру.
5: Серьезное что-то, да? Угу. И опять же, это получается с покупкой, с микроволновкой. Ну ладно. Это уже другое.
6: Палыч, ну не все ходят каждый день за микроволновками, как ты.
5: У нас пока по старинке. Яркие заголовки на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
5: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном сейчас плюс 12 градусов. Накрапывает дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем дождь продолжится. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Реже сейчас плюс 12. В Ревде плюс 10. В Краснотуринске плюс 13 градусов.
4: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника «Сердце» теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
8: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику «Сердце». Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. Ну и всех с новым гороскопом, который прямо сейчас в утренней гимнастике. Сегодня 14 сентября, понедельник.
1: Овен, не бери на себя больше, чем можешь выполнить.
2: Телец, день подходит для наведения порядка в мыслях.
1: Близнецы, кто-то может обратиться к тебе за поддержкой.
0: Рак, позволь себе немного отдохнуть от привычной суеты.
1: Лев, сегодня тебе захочется больше свободы.
2: Дева, не зацикливайся на мелочах, смотри шире.
1: Весы, тебе придется определиться с приоритетами.
0: Скорпион, сегодня лучше не говорить лишнего и хранить секреты при себе.
1: Стрелец, не упускай возможность сменить обстоятельства. Обстановку.
2: Козерог, удели внимание рабочим задачам и планам.
1: Водолей, чужая просьба может отнять больше времени, чем ты рассчитывал.
0: Рыбы, отправляйся на шопинг, покупки будут выгодными.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК-застройщик.
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК-застройщик.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Казанова!

0: пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
7: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Московская, Волгоградская до Щерса, также Вильгельм, Мадыгина, Сахарова до Краснолесья. Березовский тракт, Пудовая, Губахинская от Барьер до Проезжей и Амундсена от Бардина до Московской.
5: Реклама.
8: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять 3.
9: Наши машины все не поместятся.
10: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
11: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Сегодня понедельник, 14 сентября. Давно мы что-то не раздавали подарков. Mm-hmm. Поэтому прямо сейчас открываем наш мешочек. Ух ты, какие призы у нас сегодня хорошие.
1: Замечательные.
0: Билеты на вечеринку диско 90-х, 18+ категория. Классно сходить, потрясись.
1: Я бы хотела бы, да, подрайвить, потанцевать.
0: Да, ну и прямо сейчас у вас есть такая возможность получить два билета. То есть, может, с подружкой, может, с друзьями, может, с мужем, не знаю, сходить,
1: да,
0: с кем пожелаешь.
1: Да, нет.
0: На эту самую дискотеку. Вот что нужно сделать, чтобы билеты от нас перешли к вам?
1: Слушай внимательно. Прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в нашей игрушке три в ряд. Может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача, и ты отправишься на дискотеку 90-х.

0: начинается первая игра на этой неделе, 3 в ряд. Разыгрываем 2 билета на вечеринку диско 90-х, категория 18+. Как бы я хотел оказаться там, Рита.
1: Ой, я бы тоже хотел бы потусить там.
0: Но, возможно, там окажется Анастасия, которая у нас сегодня на связи. Она из Екатеринбурга, везет дочь в садик. А вот кем работать, сказала, это секрет. Здравствуй, засекреченная Анастасия. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, что у тебя уже хорошего случилось в эти выходные? Куда ходила? Что делала? С кем встречалась? Что ела, в конце концов?
2: Да, много гуляла, была прекрасная погода.
0: Да. Да.
2: Гуляла с детьми, с собакой.
1: Угу. Класс.
2: Собственно, выходные прошли на лайте.
0: Ну, прекрасно.
1: Перезагрузилась, молодец.
0: Ну что, тогда давай перейдем к нашей игрушке. Слушай внимательно правила. Надеемся, что тебе сегодня улыбнется удача. Готова?
2: Готово.
0: Слушай правила.
1: Ярик прямо сейчас поставит для тебя 3 отрывочка из разных песен. Тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз. Но если вдруг немного растеряешься, то уже приз будем разыгрывать среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Итак, сначала слушаем, а потом называем варианты. Приготовились? Поехали.

0: все. Настя, есть какие-то варианты? Кого узнала? Рассказывай.
1: Так, первый вариант. Что-то я растерялась. Либо краски, либо демо. Не
0: давай
1: помню. Песня моей молодости.
0: Ну, да, только выбери кого-то одного.
1: Блин.
0: Ну, давай, может, с другими пока разберемся.
2: Правильно-то было.
1: Второй вариант — это Ленинград.
0: Так,
1: и здесь третий — Серябкина.
0: Отлично. Да, отлично. Давай, так,
2: с первым давайте
0: краски
2: разберемся.
0: Или демо. У тебя были две версии. Итак.
1: Так.
0: Ну, давай, раз, два, три. Надо выбрать. Раз, два. Кого выбираем?
1: Краски пусть будут.
0: И это абсолютно верно.
3: Умничка.
0: Класс. Наш человек. Краски. Ленинград и Серябкина сегодня были у нас загаданы.
3: Всех назвала.
0: Отлично. Разложила сразу, тогда.
3: По полочкам.
0: Четенько. Да, действительно, вот как раз, когда существовала группа «Краски», очень много было похожих групп с разными названиями. Там и «Стрелки» всевозможные, и «Демо» тот же, да. Но ты взяла и выбрала правильный вариант. Поэтому, Настя, ты молодец. Вручаем мы тебе наш главный приз. Готовься на дискотеку, доставай, перебирай наряды. Но это дискотека 90-х. Получаешь билеты на вечеринку диско 90-х. Две штучки.
1: Ура! Спасибо!
3: На правах рекламы.
0: В эту ночь ты забудешь о делах и вернешься в беззаботные времена.
3: Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте.
0: Встречаемся 2 октября в «Фабрике».
3: Для слушателей старше 18 лет.
4: Это утреннее «Джем-мастика». 102.5 FM. «Джем-ФМ».

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 8.19 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. 5 баллов на страничке индекс-карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы. Березовский тракт, Прудовая, от Барьерной до Мурзинской. Также Готвальда от Бибеля до Черепанова. Машинистов от Готвальда до Гражданской. Много машин на Амундсен, от Обизны до Московской. И на Черепаново-Стрелочников от Бибеля до улицы Челюскинцев.

0: 8:23 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником, 14 сентября сегодня на календаре. Дождь за окном, имеем в виду осень. А как вы хотели, бабе, лето хоть такое, но может появиться, а может и закончиться. Так, ну что, в любом случае были выходные такие хорошие, в общем-то, по большому счету, дождей там было не так много, хоть и обещали. И событий тоже довольно много произошло. Ну, начался большой фестиваль, например, молодежи в Екатеринбурге.
1: Да, классно.
0: Посчастливилось ездить в субботу, мы встречали делегации, как раз приезжали, и атмосфера, которая там царила, просто шикарная. В кокошниках, в нарядных костюмах, да, в Кольцово, да, мы с плакатами, там, с песнями, с подарками, сладости всевозможные, сувениры ручной работы, и вот эти все хороводы, которые там прям у входа люди попадают сразу в эту атмосферу, их там, да, очень все четко организовано, огромное количество волонтеров, они такие яркие, оранжевые, их сразу видно, с большими такими пальцами на руки, которые сразу брали ребят, зарегистрировали и водили уже в автобус, развозили. Пока...
2: Вот кто это, я их тоже видел в центре у нас.
0: Да, их да, много, гуляют. Но потому что площадок много, действительно веселуха такая проходит. Вчера, кстати, открытие было официальное, Губерниев комментировал, мы смотрели, отлично такое,
1: шоу,
0: сильное.
1: Да.
0: Плотное такое, да, прям, ну, здорово. А, там Пересиль приезжала, старшая выступала, даже песни пела.
1: Ну, она поет прекрасно.
0: Да, потом шляпники мои The Hatters тоже классные.
1: Ой, обожаю.
2: Да, да.
0: Выступали. Ну, вообще, в принципе, такое яркое. Арейра Наталья это была в таком красивом вечернем платье, она приходила, яркая, красивая.
2: Тоже наша.
0: Гостей, да, очень девчонка. Много. Там почти около 200 стран, флаги, представляешь, там делегации все с флагами ходили, станцевали, флешмобы огромные, там весь зал еще им раздали эти светящиеся палочки. У нас в Экспо, по-моему, там это все проходило, и вот клево, они там клево. Сделали, такая шикарная, конечно, прекрасная съемка, работали бригады, там же, ну, Таврида, и вот ребята, конечно, шикарно все это сделали. А, что у меня лично было, помимо того, что мы встречали, мы сходили в театр, «Бруклинская сказка» Вуди Аллена, кто еще не был, рекомендую, наша драма, прекрасно провели время, и спектакль такой довольно простой, но интересный сделан. Мне самому нравится, понравилось, как там решение, там интегрировали как раз Иишку в спектакль. Mm. Необычное решение, и оно там как бы вот уместно да? Да, работало, очень интересно. Ну и сам спектакль довольно хорош. Вот. Потом заготовки. Я сделал хреновую закуску.
1: Я видела у тебя в соцсетях. Я такая смотрю, такие баночки
2: уже
1: миленькие.
2: Уже похвастался, Павел Павлович.
0: Да. 5:05. Ну да, можно зайти в группу ВКонтакте ко мне посмотреть. Знакомые нас угостили просто, и что-то так нам понравилось. Вот мы съездили, все ингредиенты приобрели. Кстати, оказывается, хрен уже практически не продается. Все уже отходит.
2: Раскупили.
0: Отошел весь, да. Кое-как нашли оставшиеся. В общем.
2: Не сезон.
0: Ну, тем не менее, вот накрутил, помимо того, что у меня лечи есть, еще будут и закуска, которая мне тоже очень нравится.
1: А я продолжаю ловить теплые деньки, я побегала и в субботу, и в воскресенье, причем я живу недалеко же от УПИ, вообще от этого райончика, и там тоже я видела очень много вот этих оранжевых, такая классная обстановка, там в принципе всегда, когда студенты идут, какая-то такая яркая атмосфера, а тут еще видно, что они идут с иностранцами, они им что-то показывают, тоже здорово, такое какое-то, не знаю, единение существует в атмосфере, в воздухе. Потом мы с подругой вечером в субботу встречались, я ездила туда на машине, немножко заблудилась, потому что у меня не работал навигатор совершенно. Я не знаю, с чем это было связано. Он резко перестал работать, и он подавал, знаешь, так периодически свои сигналы.
0: Интернета, наверное, не было.
1: Ну, что-то там барахлило. Вот, я не знала вообще, куда ехать, и это было уже поздно вечером. Потом разобралась, все равно нашла. Главное, не паниковать, поняла. Я не суетиться, не думать, что все пропало, а вот успокоиться, остановиться где-нибудь уже и вот решить свои проблемки. И все мне удалось, в общем. Потом еще там был интересный момент в кафешке. Я заказала ореховые латте, а мне принесли все без орехов. Там не было вообще орехов. Да, и я говорю, тут нет орехов. Они говорят, есть. Бармен сказал, что есть. В итоге, в общем, я заплатила за ореховые латте, уже так договорились.
0: Без орехов.
1: Но орешков там не было.
0: Кто-то сейчас счастливый бармен, наверное, твои орешки все съел.
1: Но тот напиток, который мне принесли, тоже был вкусный. Все в порядке.
0: Есть, кстати, лайфхак, если вдруг у тебя не работает интернет, ты не знаешь, лучше закачай заранее карту Екатеринбурга, чтобы она у тебя была уже, и тогда он тебя даже без интернета доведет куда нужно.
1: Ой, спасибо.
0: На будущее. Так, ну что, давайте и у вас теперь спросим, как ваши выходные прошли, что у вас было интересного. Сегодня у нас легкий понедельник на GMFM, какие хорошие события произошли, пиши нам, плюс 7932-020-102.5, ну и, конечно, там же находится наш канал и группа ВКонтакте. За одно из сообщений вручим приз на GMFM.

0: пикнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Ландиат в Екатеринбурге, в центре города, сейчас плюс 12 градусов, на Jam FM яркие заголовки.
7: Вы когда первый раз видите человека, на что обращаете сразу внимание?
6: Ну, тут смотря кто, мужчина или женщина.
7: Так, ну хорошо.
6: Женщина, есть на что обратить внимание, а то на что мужчина не обращаешь внимания.
7: В общем, названы детали внешности, которые формируют первое впечатление о человеке. В первую очередь собеседники обращают внимание на руки и ногти. Ну, да. То есть обкусанные ногти, вот эти заусенцы, те, кто любит ногти погрызть, они ассоциируются с тревожностью, напряжением или недостатком ухода.
6: Вот сразу нет, хочу сказать, да. Ну или, по крайней мере, опровергну, потому что ты человека не видишь на таком расстоянии, чтобы ногти рассмотреть. Ты обычно издалека замечаешь, вот я вижу, идет человек, поэтому какие там ногти? До ногтей там еще столько всевозможных мест, куда посмотреть можно.
7: Хорошо, согласен? У меня есть еще одно место.
6: Давай.
7: Осанка.
6: Ну, хотя бы осанка, понятно. Там...
7: Так, осанка влияет не только на восприятие фигуры, но и на то, как сидит одежда.
6: Так.
7: Прямая спина, открытые плечи чаще воспринимаются как признаки уверенности и внутренней собранности. А сутулость, зажатость, наоборот, создают впечатление неуверенности.
6: У меня сразу эта осанка ассоциируется или военный, или танцор.
7: А, тоже может быть,
6: ну,
7: да.
6: Занимается танцами. Ну, либо спортсмен там уже на третьем месте.
7: Тоже можно, в общем, считать.
6: Ну, понятно, что сутулится, когда человек, наверное, меньше привлекает внимание, чем тот, у кого плечи расправлены, идет гордо.
7: Да, яркий такой. Брови. На брови обращайте внимание.
6: Ну, это опять же все близкое рассмотрение. Ну, давай на близкую дистанцию уже перейдем.
7: Да, тут мы уже на близкую дистанцию.
6: И ногти, и брови. Брови, ну, не в первую очередь точно.
7: Ну, они формируют рамку лица, напрямую влияют на то, как воспринимаются эмоции человека. В общем, как у Круэллы, лучше не делать бровки.
6: Рамку лица.
7: Такие резкие, острые.
6: Не знаю, мне, наверное, глаза, вот если выбрать, они, наверное, больше говорят, чем брови. Рамка лица — такое интересное словосочетание. В общем, на самом деле, пока человек не заговорит, сложно о нем просто, то есть по упаковке-то судить.
8: Вот да, согласен.
6: А вот поговорил, когда 5 минут, и сразу понятно, что за человек перед тобой. Вот, по крайней мере, мы так. Ну, те, кто на радио работает, мы обычно так человека больше, ближе узнаем. По речи. Это яркие заголовки на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Сейчас в центре города плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Дождь, который, кстати, сейчас идет и продолжится в течение дня. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске и в Полесском сейчас плюс 10. В Асбесте плюс 12. В Туринске плюс 11 градусов.
5: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
9: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: собаки. 8:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, всех с новой трудовой недели. Да, немножко дождливо, да, все-таки понедельник, но тем не менее мы встретили тех людей, по которым скучали целых два дня. Я говорю про вас, коллеги по работе. А вы скучали?
1: Очень.
2: Очень сильно, Павел Павлович.
0: А вот что вы еще делали в эти выходные, хочется спросить у вас. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? У нас сегодня легкий понедельник в утренней гимнастике. Спрашиваем тебя именно вот такой вопрос мы тебе сегодня задаем. Ярик, у тебя, кстати, что было в выходные интересного?
2: Представляете, вот я для себя открыл одно место очень вкусное. Угу. Вот, хотя вы меня уже, коллеги, застыдили.
0: Мы не застыдили тебя.
2: Да.
0: Мы просто сказали, что мы там уже были.
1: Что оно довольно известное.
2: Да. А почему я там не был до этих выходных, я не понимаю. Причем там очень вкусно и очень много всякого всего. Это в центре находится.
0: Мне тоже нравится, когда вот эти мультифудкорты, где много-много всего,
2: вот
0: разных
2: выбор,
0: представлен.
2: Выбор,
0: да, и
2: да.
0: Там есть что перекусить, есть что выбрать.
2: Причем не только перекусить, там еще какая-то движуха была в плане квиза. Что-то вот там сидели, заполняли какие-то там эти вот, писали.
0: Музыкальное. Нам очень понравилась такая история, была в Новосибирске, там в несколько раз увеличено, то есть большое пространство, огромное просто пространство, и там в центре всегда происходит какая-то тоже музыка играет, там прям расписание можно посмотреть, как, в какое время там пианино, там выступает какой-то дуэт, поют различные кавер-группы, приходят.
2: То есть на любой вкус тоже.
1: Афиши есть,
0: афиши, да. Если ты приходишь, и в течение всего дня, да, там все происходит, это классно.
2: Там еще ресепшн есть, я первый раз в таком заведении видел ресепшн, то есть можно подойти, спросить.
1: Конечно, но оно просто большое, чтобы всех координировать.
0: Ты там посмотрел или ты все-таки поел?
2: Я там по работе был.
0: А, то есть ты еще не поел.
2: Да,
1: пока
2: вот
1: на разведке.
2: Хочу всех собрать, всю свою семью.
0: А вот это, кстати, хорошая, да, тема сходить с семьей. Ну, здорово, давайте почитаем, что люди нам прислали. Чем вы занимались?
1: Алена написала: в ночь с пятницы на субботу кошка наша начала рожать. В общем, у нас все выходные пролетели. Просыпались от того, что котят она нам на кровать приносила.
2: Вот так
1: приходилось
2: вот
1: их переносить обратно в гнездо кошачьи. Теперь в нашей семье есть 4 кошачьих детеныша.
2: Ну, с пополнением.
0: Слушай, ну, прекрасно, прекрасно.
1: Приятно.
0: Это правда. Так, Алена нам пишет: доброе утро всем. В прошлом году я купила себе маленькую удочку из снасти, на нее установила со старой, еще с моей с юности. А недавно мой муж любимый заменил мне все на современное и новенькое. В субботу опробовала уже и открыла для себя озеро Балтым. Результат: три окуня и подлещик.
2: Ну, хорошо.
1: Молодец.
0: Девочка.
2: Это хорошо.
0: Да, ты же моя хорошая.
1: Вообще красотка.
0: А я в эти выходные доел щуку, которую нам привезли друзья, подарили. Как же я люблю жареную рыбу. Я причем остановиться не могу, и супруга понимает, что я съем всю сковороду, она сразу себя оттаскивает кусочки, чтобы потом ей тоже осталось.
2: У меня супруга такая же, по рыбе просто с ума сходит.
0: Тоже кот. Я же кот мартовский. Ну что, продолжаем от вас принимать сообщения, утреннюю гимнастику. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Что было в эти выходные интересного, яркого? Куда ходил? Что делал? С кем общался? Что увидел? Присылай нам свои истории в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же наш канал, либо пиши в группу ВКонтакте. Ну а среди всех сообщений выберем одно и вручим классный приз — коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Телефон рекламной службы Джем FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем FM.
9: Где пробки?
10: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили», «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
11: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Московская, это объездной до Щурса, также объездная от 8 марта до Кольцовского тракта. Чкалова-Фурманова от Бардина до Московской. Много машин на Готвальда, от Полихинской до Черепанова. На Амундсена-Щурса от Волгоградской до Машинной. На Березовском тракте Трудовой, Бриерн до Мурзинской. И на Черепаново-Стрелочников от Бебеля до улицы Челюскинцев.
8: Реклама.
12: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
13: Наши машины все не поместятся.
14: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
15: Кажется, нам пора брать машину.

0: X50 Plus от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: 102.5. Джем FM.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально.

0: Справимся, блин!
1: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, а мы продолжаем распаковывать наш мешок с подарками и очередную порцию разыграем уж совсем скоро в нашей игре «Мальчики и девочки». Ну а прямо сейчас мы приглашаем всех-всех желающих. Если хочешь пообщаться с нами, почувствовать себя ведущим Jam FM, то прямо сейчас отправляй любой смайл, да?
2: Да, именно так, прямо сейчас отправляй любой смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем активно и мальчиков, и девочек.

0: Джемнастика.
1: Джемнастика.
0: Джемнастика.
2: Утренняя джемнастика.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Владимир Путин обратился к участникам международного фестиваля молодежи по видеосвязи. Изначально ожидалось, что президент приедет в Екатеринбург лично, но, к сожалению, планы изменились, поездка не состоялась, пишет Я-1. Президент приветствовал участников фестиваля на официальной церемонии открытия в воскресенье. Увидев Путина, иностранцы пришли в восторг, начали снимать его выступление на камеры. После официального открытия на уличной сцене Экспо выступили звезды Наталья Арейра, Нилетто и Плутто. Сильный дождь обрушился накануне на Екатеринбург. Вечером в воскресенье ливень привел к очередному транспортному коллапсу. В районах улиц Победы, Ломоносова и Ильича избирателей образовались лужи, в некоторых местах доходившие пешеходам до колен. Трамвайные рельсы ушли под воду, трамваи встали, вместе с ними стояли троллейбусы, на затопленных улицах плавали электросамокады. По прогнозам Уралгидромета, сегодня дожди продолжатся. Сегодня в Екатеринбурге начинается судебный процесс над бывшим бенефициаром коммунального холдинга корпорации СТС Алексеем Бобровым и его бизнес-партнером Татьяной Черных. Заседания пройдут в Верхоисетском районном суде. Количество часов на начальную военную подготовку в российских школах увеличили с нового учебного года. Теперь на нее приходится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Курс проходят школьники с 8 по 11 класс. На занятия отводится 34 часа в 8 и 9 и еще столько же в 10-11 классах. Ранее начальная военная подготовка занимала 20% времени. На занятиях школьники осваивают навыки первой помощи, использование средств защиты, постигают основы подготовки к военной службе, передает РИА. Александр Зверев

0: Победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке. Звереву 29, он из Германии. Для него это первая победа на открытом чемпионате Америки. Ранее в этом году он выиграл Ролан Гаррос. В мировом рейтинге немец занимает второе место, Шелтон 9. Из россиян дальше всех по турнирной сетке прошел Карен Хачанов. Он дошел до полуфинала, где уступил Звереву. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, на которой выступает за Казахстан. Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные для тенниса 108 миллионов долларов. Доллар 84,26, евро 97,87.
1: Реклама.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном без изменений. Плюс 12 градусов и дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь продолжится. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
1: Джем.

0: 9:09 в Екатеринбурге, в центре города сейчас плюс 12 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки» в утренней гимнастике. Первая игра на этой неделе, противостояние. Разыгрываем два билета на спектакль из Армении. Давид Сосунский, категория 16+. За мальчиков у нас сегодня играет Александр из города Асбест, работает в такси. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Если сейчас в Асбесте дождь или как там с погодой?
1: Был минут 10 назад, сейчас такая морось идет.
0: Надеемся, что у нас тоже все закончится. Ну, морось, она, кстати, может надолго затянуться. Саш, что было в выходные у тебя интересного, яркого? Что сделал, может быть, с кем встретился, куда ты ходил, что-то видел или работал?
1: Жена меня вытащила за грибами, набрали 2 ведра рыжиков.
2: Молодцы!
1: Это ее мечта сбылась.
0: Слушай, она все переработала уже или еще предстоит все это солить?
1: Так точно, даже забыла оставить на зиму заморозить.
0: Ничего себе. А-а-а. То есть у вас все ушло в баночки, все переработано.
1: Да.
0: Молодец. Ну что, зимой будет запас доставать, вспоминать этот прекрасный
1: Анжелика
0: день.
1: Анжелика у меня такая.
0: Это прекрасно.
2: Хорошее Анжелика. Имя.
0: Повезло, да, да, тебе, Саша, с Анжеликой. А ты у нас играешь сегодня со Светланой. Светлана из города Верхняя Пышма. Она работает воспитателем в детском саду, пока дом собирается на работу. Света, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
0: У тебя что было хорошего выходные? Интересного, рассказывай, как провела
3: тебя. Мы ездили к подружке на дачу, связали красивые цветы, подсолнухи, букеты делали осенние, последние цветы уже осенние. Слушайте, и сегодня понесу в садик большой красивый букет, поставлю на стол в группе.
0: Сделаны своими руками, получается, еще, да?
3: Да, да.
0: Ну и с подружками пообщались. На даче, мне кажется, вообще было прекрасно в эти выходные.
3: Да, конечно, подышали воздухом свежим.
0: Шикарно. Ну,
3: яблочки свежие покушали с дерева.
0: Так, здорово, не дразнитесь, но вам сейчас яблочек тоже захочется. Так, давайте поиграем. Кто-то из вас отправится на спектакль, а вот кто это будет... Узнаем уже совсем скоро. Слушаем правила игры.
2: Мы вам будем задавать вопросы. Их будет всего 3. На каждый предложим по традиции 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Светы, я для Александра. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Если готовы, тогда давайте будем начинать. Александр, первый вопрос для тебя.
2: Десерт скон. Это желе или выпечка?
1: Первое.
2: Нет, второе, выпечка. Это такие булочки.
0: Булочки, ясно. Свет, вопрос для тебя. Какой район в Екатеринбурге по численности населения больше? Орджоникидзевский или Ленинский?
3: Ленинский, наверное.
0: Нет, тут ошиблась. Орджоникидзевский. Ну, примерно 222 тысячи ленинский, 265 это уже орджоникидзевский. Пока по нолям счет у нас. Александр, вопрос для тебя номер 2.
2: Стрижка американка. Это стрижка на волосы средней длины или на короткие?
1: Средней.
2: Нет, на короткие волосы.
1: А что такое?
0: Так, Свет, вопрос для тебя. В игре русские шашки ходят только по черным или только по белым полям?
3: По черным.
0: Да, умничка, действительно ходят по черным полям. Счет у нас 1-0, девочки. Повели в счете, Саша, надо отвечать.
2: Винклиперы, обувь такая, это туфли или саба?
1: Ох. Еще раз, можно как?
2: Обувь, винклиперы, это туфли или саба?
1: Второе.
2: Нет, первое. Это
1: что такое?
0: Саш, я тебе скажу, что это такое. Это значит, что мы с тобой снова в ближайшее время поиграем. Но ты сейчас, спасибо, что был с нами. Сейчас уже можешь трубочку положить, послушать Джем ФМ. Ну и, конечно же, ждем от тебя новых смайлов, чтобы сыграть с тобой в другой день.
1: Всего доброго всем. До свидания.
0: Спасибо. Хорошей погоды и Асбесту большой привет. Ну а Свету поздравляем с заслуженной победой. Всего 1 ответ и победа у тебя в кармане. Вручаем тебе пару билетов на спектакль из Армении. Давид Сосунский.
3: Отличный подарок.
2: На правах рекламы.
0: Это постановка по мотивам народного эпоса, где переплетаются истории, мифы, отвага и волшебство.
2: Давид Сосунский – это воплощение армянского духа, его сила и непоколебимость.
0: Спектакль состоится на армянском языке 22 сентября на сцене ОДО в рамках фестиваля «Свой».
2: Для зрителей старше 16 лет.

0: пикнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
7: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоят улицы Дедова 8 марта от Военной до Шварца, также Посадская, Большакова, от Альмира Тольятти до Сурикова, Гурзувская, Куйбышева, Серафима Дерябиной до 8 марта. Много машин на Амундсен-Щорса от Волгоградской до Машинной, на Вильгельма до Генина от Сахарова до Объездной, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Черепаново-Стрелочников от Бибеля до улицы Челюскинцев.
8: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Jam FM. Jam FM.

0: 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Об этом мы тебя спрашиваем. Тема у нас сегодня простая. Легкий понедельник. Разыгрываем классный приз, коробку мороженого. Вечерний Екатеринбург от хладокомбината номер 3. Целая коробка. Все, что нужно, просто взять и написать, как у тебя прошли выходные. Здорово же.
1: Да.
0: Почитаем. Огромное количество сообщений у нас сегодня приходит в мессенджер Макс и в группу ВКонтакте.
1: Люба пишет: суббота, нон-стоп, огород, все собрать и переработать. Результат: огурцы соленые, грибы маринованные, компот, пастила и шарлотка.
0: Ничего себе.
1: В воскресенье соревнования у ребенка, результат 3-е место.
0: Вау.
1: И, конечно, вишенка, запись в лагерь в 24:00. Глаза открыла в понедельник.
2: А в какой лагерь? А еще,
0: ну,
2: и,
0: видимо,
2: еще записываются?
3: Ну, а осенние,
0: наверное,
3: же осенние.
0: Осенние.
1: Другие смены,
0: да.
1: Какие-то, да.
0: Ясно, повезло. Настя пишет: доброе утро, у меня сегодня день рождения.
1: Ой, поздравляем.
0: Поздравляем. 34 года назад я родилась тоже в понедельник, поэтому
1: класс.
0: В этом году совпадение после этого события. Люблю понедельники. А вы говорите, понедельник день тяжелый. Классно, учитесь.
1: Да, замечательно.
0: Как надо.
1: Позитивное, легкое, хорошее настроение. Юля пишет: для меня хорошее событие – это 10 лет уговаривать ребенка пойти в бассейн. И ура, согласился в 16 лет, и завтра уже идем.
0: Ну, уже уговаривать не нужно. Здорово. Ирина пишет: доброе утро, а я была на турецкой вечеринке в ресторане мечты. Танцы под турецкую музыку, мастер-класс по восточным танцам, фуршет, подарки. Вечер субботы проведен максимально классно и весело. Вечеринка была только для девочек. Убедилась в очередной раз, что у нас в Екатеринбурге столько красивых девчонок. Полностью согласен. Ну, а если ты хочешь так же сегодня рассказать, как прошли твои выходные, что было интересного, с кем встречался, кого видел, присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Там же находится наш канал. Подписывайся и получай уведомления и темы каждое утро. Ну и, конечно, присылай свои сообщения в нашу группу ВКонтакте. Напомню, что за одно из сообщений мы вручим коробку мороженого.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Далее в утренней джимнастике уже видны яркие заголовки, уже видно, о чем они будут.
1: Назовут традиции, которые нужны для наступления настоящей осени.
0: Прекрасно.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
6: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На JAM-FM прямо сейчас яркие заголовки от нашей очаровательной Маргариты.
7: Я расскажу прямо сейчас, что нужно сделать до наступления астрономической осени. Ну, потому что кажется, что когда за окном прохладно, дождик моросит, начинают желтеть листья, автоматически приходит осень. Однако, по-настоящему, она наступит лишь в день осеннего равноденствия. В этом году солнце пересечет экватор и перейдет в южное полушарие 23 сентября примерно в 3 часа ночи по московскому времени.
6: Так вот уже осталось-то на следующей неделе.
7: Да.
6: Ничего себе.
7: И существует целый список традиций таких мероприятий, которые стоит соблюсти перед наступлением настоящей осени.
6: Так,
7: помимо
6: какие?
7: Привычной уборки дома и благодарности природе за урожай, есть и более необычные практики. Например, чтобы защитить дом, на подоконнике принято класть грозди рябины. Но это все из древности.
6: Грозди рябины?
7: Да. Также полезно записать на бумаге свои страхи, старые обиды и символически их отпустить. Ну, кто-то их сжигает, например, там в камин бросает или еще как-то. Кто-то просто там сминает, выбрасывает или разрывает. А чтобы отметить смену времени года, принято устраивать праздничный ужин из сезонных продуктов. Тыквы, яблок, картошки и дополнить можно какой-нибудь вкусной домашней выпечкой с грибочками, например, что-нибудь.
6: Слушай, ну это прекрасно. Все, что касается еды, мне кажется, это очень хорошие традиции, которые надо соблюдать.
7: Ну да, но это вроде бы какие-то древние ритуалы, но на самом деле они же создают осеннюю атмосферу. Мне кажется, можно воспользоваться такими практиками.
6: На картошка есть, грибы есть, в принципе. Все, что нужно для праздника.
7: Звони супруге.
6: Звоню. Вот такие яркие заголовки на JAM-FM.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
6: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном по-прежнему плюс 12 градусов и по-прежнему идет дождь. Накрапывать, я бы даже сказал. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, а также дождь в течение дня. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура поднимется до плюс 16 градусов. В режиме сейчас плюс 12, в Ревде плюс 10, в Краснотуринске плюс 13 градусов.
5: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
8: Запомните и приходите. Современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
5: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 9 часов 39 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником, ну и всех с новым гороскопом, который прямо сейчас в утренней гимнастике. Сегодня 14 сентября, понедельник.
1: Овен, не бери на себя больше, чем можешь выполнить.
2: Телец, день подходит для наведения порядка в мыслях.
1: Близнецы, кто-то может обратиться к тебе за поддержкой.
0: Рак, позволь себе немного отдохнуть от привычной суеты.
1: Лев, сегодня тебе захочется больше свободы.
2: Дева, не зацикливайся на мелочах, смотри шире.
1: Весы, тебе придется определиться с приоритетами.
0: Скорпион, сегодня лучше не говорить лишнего и хранить секреты при себе.
1: Стрелец, не упускай возможность сменить обстановку.
2: Козерог, удели внимание рабочим задачам и планам.
1: Водолей, чужая просьба может отнять больше времени, чем ты рассчитывал.
0: Рыбы, отправляйся на шопинг, покупки будут выгодными.

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК-застройщик.
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК-застройщик.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-98». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоит объездная от Московской до Амундсена, также Репина, Визбульвар от Малышева до Мельникова, Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда. Много машин на Большакова от Серова до Белинского, также на Березском тракте Трудовой, Губахинской от Барьерной до Проезжей и на Амундсена-Щерса от Волгоградской до Машинной. Самое большое затруднение на Черепаново-Стрелочников от остановки Черепаново до улицы Челюскинцев.
8: 102.5 Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Андрей нам прислал фотографию, целое ведро, даже три ведра грибов, это опята, тут точнее два ведра и мешок с опятами, и ведерочка еще груздей.
2: Груздочки.
1: Видимо, в выходные ходили на, то, как оно называется-то?
2: Грибную охоту.
1: Да, на грибную охоту.
2: Ну, многие, кстати, с лукошками вернулись, много фоточек в интернете.
1: А какие хорошие события у тебя произошли на днях? Об этом мы сегодня с тобой разговариваем, почитаем, что нам еще прислали.
2: Аня пишет: осень с ее дождями прекрасна. Выходные — это время с семьей на даче, прогулка с сыном по вечернему городу, тысяча почему и совместное рисование дома под горячий чай с вкусняшками. Цените моменты, проведенные с близкими, они мимолетны.
1: Согласен. И дождь не помеха, да?
2: Но порисовать так классно в дождь. Научить сына рисовать какой-нибудь грибочек, ежика, когда маленькие дети. Здорово получается.
1: А мы семейный просмотр фильмов устраиваем.
2: Ой, тоже хорошо.
1: Кристина пишет: доброе утро всем. Выходные выдались с приключениями. Наконец добрались до дачи. Перестроили баню. Сын поймал щуку. Высадили туи и гортензии. В следующие выходные повторим.
2: Молодцы,
1: здорово.
2: Да.
1: Ну а что у тебя было хорошего? Успевай нам написать, какие хорошие, интересные, яркие события у тебя произошли на днях. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5 наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал. Либо пиши в группу ВКонтакте за одно сообщение. Уже совсем скоро кому-то вручим целую коробку мороженого от хладокомбината номер 3.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.

0: Днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова, 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
2: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. Хотим сказать, что у нас сегодня классный понедельник, музыкальное утро, потому что у нас в гости заглянул сам Вася Писаренко, музыкант, хедлайнер международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Вась, доброе утро!
1: Ура, всем привет, привет, Екатеринбург.
0: Как скромненько, у нас все хорошо, у тебя как?
1: У нас супер, у нас был ранний подъем сегодня, мы привыкаем так рано просыпаться.
2: Другое немножко время, да?
3: Два часа у нас, да, разница. Да.
2: Вась, рассказывай, где и как выступил.
1: Так, мы выступали на международном фестивале молодежи. Вот, было нечто потрясающее, была очень красивая сцена, были очень классные люди. Они там устроили невероятные какие-то танцы, которые я в такие только на концертах тяжелой музыки такое видел. Там они устроили Circle Pit любви, просто все разбежались, сделали огромное кольцо, и потом... друг на друга столкнулись. Да, вот это,
0: да. Ничего себе.
1: Да, у нас музыка особо не предвещала таких эффектов, но это было очень круто.
2: Слушай, ты раньше выступал под псевдонимом Базиль, а теперь продвигаешься уже под собственным именем. Насколько сложными оказались эти перемены?
1: Ну, в целом, это то же самое, что начать с нуля. Вот. И, в принципе, тут есть и плюсы, и минусы. Но мне как-то нравится то, что можно что-то начать делать с нуля сейчас. Потому что я все-таки уже стал постарше, и творчество поменялось, и можно как фрешмен, грубо говоря, перед людьми предстать. Так что я рад.
2: Хорошо. Ну давай послушаем твой самый большой хит «Ай-яй-яй».
1: О, давайте.

0: Завтра, может, игра и будет, а у нас сегодня, сегодня автор этого самого хита, я, Вася Писаренко, музыкант, хедлайнер международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, бодрый, свежий, говорит, уже привыкает к нашему графику раннему.
1: Да-да-да.
2: Вась, до того, как вернуться к сольному проекту, ты долго писал хиты для других артистов. Если я не ошибаюсь, то твои песни поют Клава Кока, Анна Асти, Аня Плетнева из группы «Винтаж». Не жалко тебе было отдавать свои треки другим артистам?
1: Ну вот вы перечислили прекрасных девушек, и женские песни, они как бы мне не особо подходили, поэтому с ними я легко расставался, да. Вот, но в целом, да, вот я, кстати, видимо, и поэтому никому для пацанов-то я особо не писал, по-моему, потому что, ну, все пацанские песни остались мне, а женские, да.
0: И что сложнее, есть такая, не знаю, статистика, закономерность, кому легче писать, парням, девчонкам?
1: Ну, видимо, да, я даже не знаю, статистики нам нету. Если писать что-то для других артистов, проще, конечно, девушкам.
0: Проще.
1: Да, ну, видимо, эмоционально проще.
0: Они вдохновляют сами, да, по себе?
1: Да-да-да, да, так тоже есть.
2: А, кстати, как ты сейчас можешь описать свой музыкальный стиль? Что его характеризует?
1: Мы вообще, у нас такая история, что я хотел не придерживаться никакой стилистики, никаким нишам. Сейчас это называется ниша.
2: Ой,
1: сейчас
2: да.
1: Субкультуры, теперь ниша. Вот. Но у нас очень прикольно на нас реагируют, как называется-то, господи, музыкальные платформы. Они нам дают разные плейлисты, и в основном мы попадаем куда-нибудь в рок, либо инди-рок, либо инди-поп, такой вот формат. Даже у нас музыка под гитару есть, вот такие вот истории. Так что если нас считают роком, я не против, я рад даже.
2: Хорошо, даже престижно как-то. О чем в первую очередь ты хочешь сказать людям своими песнями? Какими эмоциями, может быть, хочешь поделиться?
1: Ох, даже сложно сказать. У нас мне, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что у меня разные песни про разные истории. В целом, наверное, всегда хочется как-то вот людей помочь, людям расслабиться, потому что жизнь у нас непростая, все прекрасно знают. И хочется, чтобы немножко был островок такого-то релакса. Вот, понятное дело, что у меня там не релакс песни, вот, но, возможно, какая-то легкая история может слегка
2: отвлечь
1: да, от текущих проблем. Дай бог, если так получится.
2: Хорошо.
0: Слушай, следующая песня, которую мы хотим послушать, твое исполнение «Чувство восторг». Можно пару слов про то, как появилась песня, о чем песня?
1: Песня была написана в честь годовщины моей и моей девушки. Вот, просто нужно было быстро сделать какой-то подарок. И вот я написал про наши с ней отношения. Это был, нам был там годик-то в тот момент. Ага. Все такое начинающиеся, горячие такие вот огненные отношения. Да.
2: Зарождающиеся.
1: Да, это было примерно, мне кажется, даже это время и было примерно плюс-минус. Вот, так что...
2: И неожиданно выстрелило, стало хитом.
1: Спустя много лет. Этой песне много лет. Ей лет 5, наверное.
2: Ну, какая удивительная история.
1: Мы ее решили выпустить еще раз.
0: А мне понравилось. Надо было как-то поздравить. Быстро написал песню и поздравил. Сколько песни пишется обычно по времени?
1: Вообще по-разному. Ну, говорят, что хорошие песни пишутся быстро. Вот это написалось быстро, буквально там, за несколько минут. Я тоже быстро написалось. А бывает, что долго вымучиваешь, но оно может не пойти. В общем, что-то, что идет просто, надо делать.
0: Так, ну что, прямо сейчас тогда давайте послушаем эту песенку на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Сейчас в центре города плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске и Полевском сейчас плюс 10. В Асбесте плюс 12. В Туринске плюс 11 градусов.
0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Jam.fm 102.5.
1: 10:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Продолжаем интересное общение. Сегодня на Jam.fm Вася Писаренко, музыкант, хедлайнер международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, автор песен для Клавы Коки, Анны Асти, Плетневой из «Винтажа», да много для кого. Ну и сейчас он сам у нас поет, и прекрасные песни мы сегодня слышали. Вот перед прогнозом погоды буквально прозвучала как раз песня Василия. Кстати, песня называется «Чувство, восторг», которую он написал, когда был влюблен.
5: Да, спасибо большое. Да, вот у нас она буквально недавно еще попала в сериал, представляете?
1: Сериал? А в какой сериал?
5: «Гудовы» по СТС, представляете? Мы там спели огромный, я там спел несколько песен в стиле ретро, в стиле там Виа, и они тоже там звучат. И взяли еще и нашу песню. В общем,
6: вот
5: просто
6: трек.
5: Комбо получилось, да, обалденно.
1: Слушай, хорошо. У тебя вообще нет ощущения, что ты пишешь для сериала? Физрук, ай-яй-яй, сейчас это получается следующий сериал.
5: А вообще это очень классно, если это получается. Это круто, когда интегрируется музыка куда-то в какой-то видеоряд, в какой-то истории. Для меня это вообще самый-самый большой, как сказать...
1: Успех.
6: Награда.
5: Да, самая большая награда. Я прям радуюсь, если так получается. Дай бог, чтобы так было почаще, конечно.
1: Круто.
6: Немножко отвлечемся, расскажи, но ты уже... прогулялся по Екатеринбургу где-нибудь? Что понравилось, а что не очень, может быть?
5: Мы вообще, вот я второй раз за этот год уже в Екатеринбурге. О. Нам повезло выступать на Урал Мюзик Найт, вот который был летом.
6: Круто.
5: И вот мы сейчас даже ехали, нас спрашивают, как вам дождливый Екатеринбург? А нам классно. Во-первых, мы погуляли по солнечному Екатеринбургу. Еще когда приехали в первые дни, была потрясающая погода.
6: Чудесно.
5: Нам повезло, да. Так что мы вообще с Настей все обходили. Это мой менеджер, вот она с нами сегодня рядышком. Мы с ней обошли, мне кажется, все вообще. Мы не ходили по театрам, по каким-то там музеям, хотя мы сходили в музей, в Ельцин-центр, по-моему.
6: Угу.
5: Вот, а так мы в целом просто ходили и наслаждались именно видами города. У вас очень красивый город, вот, я в диком восторге. До этого был очень-очень давно, зимой, там лет 10 назад, я даже особо ничего не запомнил, а вот сейчас мы абсолютно
6: насладились
5: полностью, да, и вкусно, и люди классные, в общем, атмосфера супер, спасибо.
6: Как начинается твое утро, когда ты не на гастролях?
5: А, ну, стандартно. Я тот человек, который начитался роликов во всяких там, знаете, там, где
1: стек, да?
5: Сперва
1: литературы.
5: Нужно выпить там воды, вот определенное количество, потом теплое, а потом вот еще, потом попрыгать, потом еще к чему-нибудь там. В общем, я стараюсь вот какой-то режим такой выстроить для себя, для активного дня.
6: А как выходные проводишь, если выдают свободные?
5: Да у нас нет ни выходных, ни будней. Мне кажется, все как бы слилось воедино. Обычно выходные дни — это, наоборот, рабочие. Вот. А самый выходной день — это какой-нибудь понедельник, мне кажется.
1: Сегодня.
5: Вот, да. Вот. Но сегодня мы как бы, можно сказать, что и работаем. Но нам-то нравится, это в удовольствие.
6: Прекрасно. А есть что-то, что бы ты хотел поменять в своей жизни? Ну или в своем графике, может быть?
5: Да, наверное, я хотел бы еще бы чаще выступать, ездить. То есть, на самом деле, вот этот режим, в котором мы сейчас находимся, это режим мечты, по факту. То есть, мне это супер нравится. Я знаю, что кто-то там пытается быстрее там вернуться домой после гастроли, а мы, наоборот, мы хотим там денечек плюс там где-то погулять. Нам пока что все это супер в удовольствие.
6: Комфортно.
5: Так что, да, чем больше, тем нам... будет супер кайфово, да.
1: Напомню, что у нас Вася Писаренко сегодня в гостях, музыкант, хедлайнер международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Следующую песню, которую мы бы хотели послушать, «Дофамин», пару слов о ней, как она появилась, для кого, почему?
5: «Дофамин» — совсем наша новая песня, она вышла буквально в прошлую пятницу.
1: Ух ты!
5: Да.
1: Свежачок.
5: Да, это свежачок, ну да, песня про любовь на самом деле. Она, знаете, про что? Может, у вас такое тоже было? Вы со всеми людьми со всеми разный, и себя ощущаете по-разному. И вот встречается в вашей жизни человек, ну, в моем случае это девушка, которая полностью тебя меняет. То есть ты себя иначе чувствуешь. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, это песня об этом, о том, что люди нас зажигают. Порой даже не то, что там нам что-то говорят, а просто ты себя ощущаешь иначе.
6: Новые грани какие-то
5: узнаешь. Да, песня больше об этом, наверное.
1: Ну что, можно сказать, практически премьера на Jam FM.
5: Да.
1: Новинка от Васи Писаренко «Дофамин».

0: Новинка только что на Jam FM, песня «Дофамин» от Васи Писаренко. Он сегодня у нас в гостях. Вот так вот только что послушали, как человек поет. Сейчас послушайте, как он говорит. Музыкант, хедлайнер Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. У нас есть небольшой блиц. Вась, готов ответить?
1: Давайте попробуем.
2: Да, тебе нужно отвечать двумя вариантами. Либо можно, либо ай-яй-яй.
0: Словами из песни.
1: Прикольно.
2: Итак, первый вопрос. Сказать девушке на первом свидании, что ты музыкант, у тебя нет денег, зато есть творческая депрессия.
1: Можно, конечно, вообще нет. Нужно быть честным с людьми, вот. А там уже как они это, сами... Пускай сами решают, нравится им это или нет.
0: Зато честно.
2: Искренне.
1: Конечно, нужно быть самим собой всегда.
0: Вот даже сейчас честно ответил.
2: Молодец, да. Написать для кого-то средненькую песенку за 5 минут, но всячески убеждать, что будет суперхит, точно.
1: Ай-яй-яй.
0: Такого не бывает, да?
1: Да, не нужно обманывать людей.
2: Здесь тоже за честность.
1: Возвращаемся, да.
0: А вообще хочется спросить, были такие случаи, когда пришли, говорят, срочно нам надо писать песню, напишешь? И ты говоришь, нет, так не рождается.
1: Отказываю? Нет, я бывает, что говорю, что я постараюсь сделать там как можно быстрее, там какие-то сроки, могу сказать, там,
0: ну, свои уже, да?
1: Да. Но, как правило, оно пишется, вот, то есть, там такая ситуация, ты ходишь и ничего не делаешь, а потом в моменте у тебя приходит, ты думаешь все равно, то есть, как бы ты вынашиваешь это в себе.
0: Накапливаешь.
1: И оно может быть и быстро родиться, а может недели-две даже занять. Так что, такая вот история.
2: Начать концерт с фразы «Привет, Челябинск», а сам ты находишься в Екатеринбурге у нас.
0: Кстати, были такие случаи?
1: Мне кажется, такое вполне могло себе быть.
2: Ну, устаешь иногда.
1: Ну, это ай-яй-яй, конечно. Это ай-яй-яй, так ошибаться.
2: В просак попадаешь.
1: Да, причем мы недавно давали интервью, и вы, видимо, не перепроверили, и я сказал, а я наговаривал, и неправильно, видимо, определил
0: город
1: слово. Я сказал «Екатеринбург», а он «Петербург». Не слышал. Да, и прям там написано, интервью про Екатеринбург, и там написано Петербург. Я думаю, ну блин, ребят, не проверили, ну что. Вот, так что да, нужно готовиться. Но всякое бывает, в любом случае, ну, можно.
2: Все мы люди.
1: Конечно.
0: Конечно.
2: Забыть слова собственной песни и просто направить микрофон в толпу, чтобы они пели за тебя.
1: Это вообще это обязательная программа. Возможно, да? Возможно же, да, надо говорить?
0: Да, можно.
2: Можно,
0: или...
2: можно, да.
0: А
2: можно.
0: Было, кстати, вот всегда хочется знать, такое было у тебя?
1: Ну, прям вчера такое было, микрофон направлял я краски в зал на песне, ай-яй-яй. Вот, но не потому что забыл слова, потому что прям хотелось уже это отдохнуть, немножко отдохнуть уже, не петь, вот. А так в целом, конечно, бывает, что забываешь слова, я часто путаю, я не знаю почему, у меня бывает такое. Могу чем-нибудь какую-нибудь билиберду вообще петь. И главное не думать об этом, потому что если ты засуетишься, можно, как говорится, отвлечься.
2: Расслабиться,
1: еще
2: успокоиться.
1: Хуже.
0: Хороший, наоборот, кстати, лайфхак. Спеть что-нибудь в моменте, да, что пришло в голову.
1: Да-да, просто что-то спел. Лучше сделать это уверенно,
0: да,
1: чем
0: я автор,
1: вообще.
0: Я так захотел, да?
1: Да-да, всякое бывает.
2: Могу все менять.
1: Это слепок сегодняшнего дня, знаете, такое, вот такое, такое сегодня было настроение.
2: Хорошо. С умным видом кивать головой, когда слушатель находит в твоем простом треке глубокие мысли и философию. Ну что тут простое совсем?
1: Ну, в целом, мне кажется, возможно тоже, как бы, да. Хотелось бы, конечно, побольше ай-яй говорить, вот. Но всегда приятно, когда люди находят что-то особенное в твоих текстах. Это же, в принципе, вообще, как будто бы не важно, о чем песня, а важно, что она вызывает у слушателя в первую очередь. Вот, так что можно что угодно петь.
0: Ну, да-да-да. Каждый находит в одной и той же песне, да, вроде бы разные смыслы.
2: Mm-hmm.
0: Да, то есть это одна история, другая, третья. Вася Писаренко сегодня у нас был в гостях, музыкант, хедлайнер Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, представил нам новиночки. Спасибо огромное, что нашел время, рано проснулся и, несмотря ни на что, пришел к нам и рассказал свое творчество о себе. Желаем тебе, конечно же, успехов и удачи.
1: Спасибо вам огромное за гостеприимство, спасибо, Екатеринбург, за твою красоту людей и потрясающее настроение, несмотря на дождь. Если вы сегодня где-нибудь неподалеку от форума, да, приезжайте, мы в полдень будем участвовать в дискуссии. Вот, будем рады вас всех видеть.
0: И там Вася даже споет песенку.
1: Да,
0: подбита. Спасибо.
1: Спасибо.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Белджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит Шевская от фронтовых бригад до промышленного проезда, также Куйбышева от Луначарского до 8 марта, Большакова от Серова до Белинского. Много машин также на Белинского от Авиационной до Фурманова, на Перевозком тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Черепаново-Стрелочников от остановки Черепанова до улицы Челюскинцев.
3: Реклама.
4: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
5: Наши машины все не поместятся.
6: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
7: Кажется, нам пора брать машину.

0: 50+ от 1 700 000. Вот это цены Ваками. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамотор» с акцией до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: 102.5. Джем FM.

0: 10:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Сегодня у нас 14 сентября. А ведь это уже практически половинка сентября. Я вот так задумался, ничего себе, как время-то быстро летит. Вроде недавно еще лето было, уже середина первого месяца осени у нас. Да. Летит вперед. Но вот сегодня первый осенний, наверное, такой день с дождем, как полагается.
1: Прошло. Уже похоже на осень.
0: Уже, да, похолодание. Но...
2: сыренько промозгло.
0: Но опять там есть просветы и говорят, что, в принципе, на недельке-то неплохая погода становится.
2: Да и в целом пока вот половина сентября терпимая и даже очень приятная, согласись.
0: Ну, ожидаемо, скажем так, потому что, в принципе, осень, она на той осени, чтобы дождь и прохладно.
2: Да.
0: А есть сегодня какие-то праздники?
2: Да, сегодня праздник, день «У меня все под контролем».
0: У вас как день обычно? Называется?
2: Да, «У меня все под контролем».
0: У меня никогда ничего не под контролем, потому что
1: тоже, да.
0: Вроде пытаешься контролировать, но постоянно какие-то новые вводные выбрасывают.
1: Все на самотек.
0: Особенно, когда у тебя дети, которые тоже периодически что-нибудь, то встречать срочно надо, то отвозить, то куда-то ехать, ну и так далее.
2: Слушай, мне кажется, что иногда и не нужно, чтобы было все под контролем, потому что именно благодаря этому рождаются какие-то интересные моменты жизненные, воспоминания какие-то хорошие.
0: Я это называю историей.
2: Да, и это тоже.
0: Когда что-то пошло не так.
2: Сегодня еще день слушания шорохов, так что прислушайтесь, если что. Да, любой шорох сегодня должен быть замечен.
0: Мне кажется, вообще, когда домашнее животное дома, да, там все время прислушиваешься как раз, что происходит. Именно по шорохам ты можешь понять, где он находится, отдыхает или он что-то тащит там у тебя из мусорного ведра.
1: Вот это, да, это бывает.
2: А еще сегодня праздник междусобойщиков. Ну, то есть вот, знаете, постоянно ругаются на тех людей. Вот опять какой-то междусобойщик устроили, а сегодня вот их день. Когда вот с кем-то ты скооперировался и там шушукаешься.
0: Ну, понедельник, мне кажется, как раз день между собойчиков, потому что люди приходят, у них столько накопилось, им же надо за выходные поделиться.
2: Да, и все разбились на кучки.
0: У кого что случилось, да, кто что увидел, кто куда ходил, где кто побывал. Поэтому сегодня, ну, понедельник, это,
2: да,
0: естественно, день.
2: Традиционный ваш день.
0: И причем это каждый понедельник, этот праздник можно отмечать. Так, ну что, именинники, если есть сегодня друзья, знакомые, события, просто кому-то хочется сделать приятное, либо скрасть понедельник, плюс 7932-020-1025, наш мессенджер Макс, и там, конечно, отзовись параду в течение всего дня. Бессменный рулевой диджей Дэн, который появится также совсем скоро, будет передавать привет и ставить отличную музыку. Яна Ефимова делится с вами свежими историями каждый час, ну а в 17:00 уже не пропусти наше вечернее шоу, которое называется «Джем без правил». Ну а вам желаем легкого начала трудовой недели. Всем доброе утро!

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидера Индии и Китая и представил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть более 7,5 литров на душу населения, пишет РИА со ссылкой на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на человека, в Санкт-Петербурге 5,9, в Новосибирской области 7,6 литра, в Свердловской области 9 и

0: 0,85. Напомню, с 1 сентября в нашем регионе на 2 часа сократили время продажи алкоголя, а теперь его можно купить с 9 до 22 часов. За двое суток в храм на Крови пришли поклониться деснице святого Спиридона Тримифунского более 55 тысяч человек, сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались и верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, и иностранцы из Африки, Сербии и Греции. До Екатеринбурга ковчег побывал в 9 городах, отсюда отправился во Владимир, пишет портал 66.ru. Со следующего года в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма – 800 тысяч рублей. С 27 года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. Неделя на Урале началась с дождей, но синоптики говорят, что бабье лето скоро вернется. Завтра в Екатеринбурге уже без существенных осадков и плюс 17, в среду дождей не ожидается и плюс 18. Черногория может отложить введение виз для россиян, если поймет, что теряет на оттоке туристов слишком много, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. По данным специалиста, твердых оснований для такого прогноза нет, но российские туристы остаются одними из самых щедрых. И в ожидании введения виз бронирование отелей в Черногории россиянами увеличилось на 80%. Доллар 84,26, евро 97,87.
1: Реклама.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: Всем доброго, бодрого. В Екатеринбурге 11.04. С бортом пасмурно, периодически сверху капает. И в центре города плюс 12. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер северо-запада 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-16 тепла.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
0: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Щербакова стоит от самолета на повод до Арска и Куйбышева, Скохрякова до Белинского, Фурмного, от Степана Разина до Белинского. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 это трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Первомайка стоит от Карла Липнета до Луначарского, Шевская, Тепличный до Космонавтов. Совсем скоро на GMFM Филатов, Кайрос и Бурита, затем Нилет, Олег Майя, Миллер, Свик. Но продолжит музыкальный нон-стоп Мэри Гу.
3: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: звезд, чуть подожди.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Дочь Джиджи Хадид уже выбрала свою будущую профессию. Известная модель подиумов воспитывает дочь от музыканта Зейна Малика. 5-летнюю девочку зовут Хай, и она уже знает, в какой сфере будет строить будущую карьеру. Джиджи призналась, что малышка уже начала проявлять огромный интерес к ее работе. Звезда прокомментировала: «Она определенно теперь понимает мою работу. Она устраивает свои маленькие подиумные показы. Но потом говорит мне: «Мама, побудь моей охраной». Так что иногда я притворяюсь охраной в самом начале ее подиума». При этом сама Джиджи понимает, что профессия модели не такая простая и беззаботная, как может показаться многим на первый взгляд. Она сама прошла через жесткий буллинг в сети и многочисленные отказы. А это, безусловно, способно навредить психике и самооценке. Что ж, везде есть обратная сторона медали. Думаю, что у Хай все получится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: 11.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом пасмурно, дождь и в центре города плюс 12. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер северо-запада 4.9, порывы до 14 метров в секунду. В течение дня 14.16, выше нуля.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
5: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: У большинства гладиолусов аромата нет, а у некоторых сортов, ну, совсем слабые. Вот об этом мне говорится и. Группа Корни на Jam FM, тебе же говорю, большой привет, с ароматами или нет, главное, с хорошим настроением, пусть начинается понедельник, чтобы там про него не глаголили. Ну, а я, твое ничего, приправлю, как всегда, хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Эйва Макс, затем Казаки делают хиты, ну, а продолжит нон-стоп музыкальный на Jam FM. Моя Мишель.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Авва Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджаками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Фурманова стоит от Степана Разина до Белинского, ИКАТ от моста через ЖД дорогу до 20-го километра, Куйбышева от Хохрякова до Белинского, Шевская от Тепличной до Космонавтов, много машин объездной от Белинского до Кольцовского тракта.
1: Реклама.
7: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
8: Наши машины все не поместятся.
9: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
10: Кажется, нам пора брать машину по...

0: в LG X50 Plus от 1 700 000.
1: Вот это цены Вагами.
0: Металлургов 82.
2: Реклама ООО «Промоутерс». Акция 20 сентября. Подробности в салоне.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Джим FM.

0: Ленске.
1: Джем FM.
0: Всегда и везде. Джем FM.
1: Джем FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: В нашем дальше никакой жути. Наоборот, все прекрасно феерично. Это я про музыку. Только хорошая в неограниченном количестве. Ну, конечно, хорошего понедельника. У микрофона я, диджей Дэн. Совсем скоро Daylight Funky, затем Егор Крид с Arctic Asti. Ну, а первая в списке Полина Гагарина на Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнгмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
5: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года. Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 12.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абба Моторс». Официальный дилер «Джили Билджаками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». И так, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», ЕКАД стоит от моста через ЖД дорогу до реки Березовка, от Березовского тракта до 19 километра. Восточка от Малышева до Первомайская, Викулова от «Металлургов» до Крауля, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Тормознем на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинска, на Восточке от Куйбышева до Декабристов.
1: Реклама.
3: Выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
4: Наши машины все не поместятся.
5: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
6: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах России из-за рисков попадания в страну Эболы, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, санврачи вместе с пограничниками проверяют всех граждан, прибывающих в страну, передают РИА. При обнаружении у пассажиров симптомов ухудшения здоровья их незамедлительно госпитализируют. В мае власти Республики Конго объявили о вспышке Эболы. Вспышка вызвана опасным штаммом Эболы, вирусом Бундибугио, против которого нет вакцины. По данным, на конец августа вирусом заразились 5500 человек, половина из них умерли, сообщает БФМ. Мощам святителя Спиридона Тримифунского поклонились за 3 дня более 81 500 человек в Екатеринбурге. Это обновленные данные Уральского полпредства. В Екатеринбург ковчег с десницей святого доставили вечером 11 сентября из Челябинска. В нашем храме на крови святыня находилась до 13 сентября. В воскресенье ее отправили дальше по стране в город Владимир.

0: Сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В Свердловской области вырос уровень безработицы. По итогам второго квартала составил 2,7%, рост на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний Урал попал в рейтинг регионов, где существенно выросла безработица, и занял там 68-е место. Для сравнения, в Москве рост составил 0,5%, а в Ингушетии, которая на последнем 85-м месте, 22,5%, сообщает РИА Рейтинг. В Свердловской области среднее время, необходимое для поиска работы, составляет 5,7 месяца. Это чуть больше среднего общероссийского показателя 5,5 месяцев. В целом, в этом году уровень безработицы в России остается низким – 2,2%, сообщает агентство ИА. Сильный дождь обрушился накануне на Екатеринбург. Вечером в воскресенье ливень привел к очередному транспортному коллапсу. В районах улиц Победы, Ломоносова и Ильича избирателей образовались лужи, в некоторых местах доходившие пешеходам до колен. Трамвайные рельсы ушли под воду, трамваи встали, вместе с ними стояли троллейбусы, на затопленных улицах плавали электросамокады. По прогнозам Уралгидромета, сегодня дожди продолжатся. «Хитрый койот» возглавил российский кинопрокат за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 37,2 миллиона рублей. Следом идет «Лунтик», «Обратная сторона Луны» 29,5 миллионов и «Надежда» 26 миллионов. «Хитрый койот» – гибрид игрового кино с живыми актерами и анимацией. Главный герой – знаменитый койот из мультфильма о «Луни Тюнс». По сюжету ему придется судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого дорожного бегуна. «Хитрого койота» сняли еще в 23-м году, но выпуск картины несколько раз откладывали из-за проблем с правами. Доллар 84,26, евро 97,87.
1: Реклама. Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 13.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно, периодически сверху капает, и плюс 12 на завтра. Вторник, 15 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18, выше нуля.

0: Гимн одержимой закольцованной влюбленности. Люблю тебя как песню о любви. Американская певица Селена Гомес на Джем ФМ. Ну, лично для меня здесь ключевой закольцованности. Значит, все взаимненько. Надеюсь, и у нас все взаимненько. Я с тобой, а ты со мной. Оставайся, располагайся. Впереди только хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро Мот, еще раньше Люси Вотина. Ну, а первыми в списке группа Винтаж на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Казанова.

0: Пиф, паф, ой-ой-ой, пиф, паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Где пробки?
9: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», Челюскинцев стоит от Стрелочников до Космонавтов, Репина, Верхсельский бульвар, от Малышева до Мельникова, Карла Липникта от Шевченко до Первомайская, Московская от Хомякова до Ленина, постоянная Серафим Дерябин от Грузовской до Шумяна, Нашевская, Тепличная до Космонавтов.
10: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вот так эпично. С галактикой группа Канг, суете Филус Лондон продолжает этот час на Jam FM. Через минутку свежие истории Яна Ефимова, затем прогноз погоды, но подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM Максим.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатила каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
4: Привет! Анастасия Волочкова не собирается отдавать дочери московскую квартиру. Балерина сообщила, что ни в коем случае не собирается отдавать свою роскошную квартиру в столице дочери Ариадне. На днях она даже специально организовала там ремонтные работы. Все для того, чтобы сдавать квартиру жильцам за 500 000 рублей в месяц. Волочкова прокомментировала: «Когда моя дочь претендовала на эту квартиру, я ей сказала об одном. Доченька, это моя квартира, мне ее подарили. К папе иди, я уступаю право долга тебе». По данным Супер, роскошная недвижимость площадью 165 квадратных метров имеет для Анастасии колоссальное значение. Эту жилплощадь ей когда-то преподнес в качестве подарка ее бывший возлюбленный, олигарх Сулейман Керимов, и делиться им с родственниками звезда не намерена. Она дополнила: «Люди, которые близки нам по крови, зачастую очень далеки по духу, и есть люди, которые относятся ко мне лучше, чем мои родственники. Ох уж это дележка наследства». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 за бортом. Пасмурно и плюс 12. На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12. Завтра днем 13-18 выше нуля.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Немного тепла, солнца с летним вайбом. Джонни Федук, лето на Jam FM. А у нас бабьи продолжаются. Ну, об этом говорит температура, показатели. Всю эту неделю в Екатеринбурге 16-19 градусов, еще дождик. Но вот это нам пообещали, нарисовали синоптики. Ну, а я обещаю при любом раскладе, чтобы там за бортом не происходило, ставить и дальше хорошую музыку. Зовут DJ Dan. Скоро Мария Краймбрери, затем Council Training. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Валерия.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вам выгода светит, езжайте в «Маяк». Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала всю страну. Задержано 111 человек в 40 регионах. У фигурантов нашли около 300 единиц оружия, десятки тысяч патронов, сотни гранат, десятки килограммов взрывчатки. Среди изъятого пулеметы, гранатометы, автоматы, винтовки, пистолеты. Оперативники накрыли 37 подпольных мастерских. Изъятое оружие отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел, пишет телеграм-канал Мэш. В России почти на 40% за год выросла аварийность с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. По данным ГАИ, за два квартала зафиксировано 3500 таких ДТП. В авариях с электросамокатами погиб 51 человек. Это на 2% меньше, чем год назад. Травмы получили 3500. Здесь рост на 40%. Основная масса дорожных инцидентов фиксируется в регионах с большим количеством электросамокатов. Это Москва, Питер, Кубань, Нижний Новгород, Челябинская область. Свердловская область в антирейтинге на 6-м месте. В нашем регионе за 8 месяцев случилось 97 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых пострадал 101 человек, а один человек погиб, пишет Коммерсант. Екатеринбургская гордума выходит с летних каникул. С 15 сентября депутаты начинают осеннюю сессию. 22-го состоится первое пленарное заседание. На нем избранники будут принимать отчет об исполнении бюджета за первое полугодие этого года, обсуждать итоги подготовки школ к учебному году. В октябре депутаты рассмотрят отчет мэрии о работе детских лагерей. В ноябре дума вернется к вопросу о размещении киосков в городе. Бюджетный процесс в Думе стартует 24 ноября. Первое чтение бюджета запланировано на 8 декабря, пишет «Новый день».

0: В Екатеринбурге злостный алименщик погасил долг только под угрозой уголовной ответственности. Суд назначил нарушителю административное наказание в виде 30 часов обязательных работ. Но папаша так и не приступил к выполнению судебного решения. И ему грозила уже уголовная ответственность. Он испугался и начал выплачивать долги. За 4 месяца перечислил на содержание своего 6-летнего сына причитающиеся 1 220 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». Россиянам осталось работать до Нового года всего 77 дней. Это выяснило агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года остается 17 рабочих недель, при этом 2 из них будут короткими. В ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Доллар 84,26, евро 97,87.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на GMFM.
5: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». С бортом без изменений пасмурно и плюс 12. На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 13-18, выше нуля.
4: Реклама.
6: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительно при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Группа с вкусным сочным названием «Сливки» на Jam FM летели недели. Ну и у нас тоже полет продолжается по понедельнику, и можешь его смело приправить своим позитивчиком. Почему бы и нет? Это будет здорово, классно, взбодрить, подбодрить, вызвать улыбку у своих любимых близких, друзей. Ну а если есть какой-то повод, тем более, поздравления, вообще все от тебя принимаю. Наше общение на Jam FM «Зависть порадуй». Макс, +7 93 20 20 102.5, welcome, и страничка ВКонтакте группа Jam FM, не и, а запятая. Также еще и сайт radio.jamfm.ru. Пожалуйста, выбирай, как тебе и где тебе удобно писать и выходить на связь. Все зачитаю. А здесь парад на Jam FM, зовут меня диджей Дэн, совсем скоро Зиверт, затем Миша Миллер и Алекс Веля. Ну а первыми в списке Кост Лакоста и Серябкина на Jam FM.
1: Реклама.
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Вера Сотникова расплакалась на пороге родной школы. Актриса прилетела в родной Волгоград. Поводом для визита стал местный кинофестиваль. Вера решила немного поностальгировать и посетить школу, в которой прошло ее детство. Звезда расплакалась прямо на пороге. Она прокомментировала. Цитирую. «Эмоции, конечно, бурлят во мне. Я не открывала двери своей родной школы 34 в Краснооктябрьском районе города Волгограда целых 50 лет». Как пишет Супер, изначально Вера планировала связать свою жизнь с филологией и подавала документы в МГУ. Однако судьба распорядилась иначе. Будущая актриса стала студенткой школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова, что навсегда определило ее звездный путь. Поклонники тоже расчувствовались и отметили, как же быстро летит жизнь. Очень трогательный момент. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.35 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом пасмурно и плюс 13. На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла.
0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравление нарисовалось. Верезубову Наталью с днем рождения. Желаем гармонии, счастья, здоровья. Желаем уютного в доме тепла. Желаем достатка во всем и раздолья. Желаем вам счастья, любви и добра. Это от мальчиков и девочек компании «Урал Тойс». Как всегда, все четко, никого не забывают, всех поздравляют. Ну и от нас тоже, Наталья, Наташенька, принимай поздравления, пусть твои желания сбываются. С днем варенья!

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
2: Где пробки?
3: Спонсор выпуска ООО «Авамоторс». Официальный дилер «Джили» бил джеками в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 8 марта состоится от Куйбышева до Малышева и ИКА до 13 км до Высоцкого. Московское Традище в долине на Белинского от Куйбышева до Малышева. Шевская от Тепличной до Космонавтов.
4: Реклама.
5: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
6: Наши машины все не поместятся.
7: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
8: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: GX50+ от 1 700 000. Вот это цены ваками. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Ровного места с внезапным увлечением на лунном танцполе. Вот такая красота. Певица Лиса на Jam FM. Ну а кто в данный момент увлечен работой, это намного актуальнее. Удачи. И с другой стороны, конечно же, время рабочее потихонечку завершается. С каждой секундой ближе вечер, отдых и все приятности. Ну а я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Так или иначе, удачного понедельника. Скоро «Руки вверх», затем «Филатов и Кэрос». Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM «Зиверт».
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
6: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
5: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
4: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
5: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
7: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте nash.com.rf.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.
14: Все мы изначально. Чайник.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Россия на 11 дней приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября. Это связано с профилактическими ремонтными работами на территории России, сообщили в компании «Газпром Армения». В этот период газоснабжение республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана, пишет «Интерфакс». Поставки российского газа являются для республики основными. Иран обеспечивает подачу незначительного объема в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня начинает рассматривать уголовные дела бывшего бенефициара коммунального холдинга корпорации СТС Алексея Боброва и его бизнес-партнера Татьяны Черных. Их судят по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Бобров и Черных были арестованы год назад. Суть обвинений в том, что корпорация СТС завышала расходы своих дочерних компаний на модернизацию и получала компенсацию от государства. Недавно Боброву и Черных изменили меру пресечения и перевели из СИЗО под домашний арест. Показания на фигурантов дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, пишет «Новый день». Медведя заметили у остановки школьного автобуса в Горном Щите. После этого родители учеников вызвали на собрание. Детей из ближайших СНТ и домов отправили на дистант. Об этом Е1 рассказала мама одного из школьников, который ездит на автобусе. В мэрии порталу сообщили, что Косолапова заметили еще 9 сентября. На место отправили инспектора Департамента охраны животного мира. В администрации добавили, что дети учатся очно на дистант. Их переводить не будут. Родители пока сами станут возить их на занятия. «Колобок» заработал миллиард. Такого показателя фильм «Последний богатырь» «Колобок» добился на 6-й неделе проката и стал уже 8-м фильмом, который собрал более миллиарда рублей в России в этом году. Ранее подобного результата достигли «Чебурашка 2», «Простоквашина», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная», «Майкл» и «Холоп 3». Россияне чаще выбирают Китай для отдыха во время школьных каникул. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в КНР в этот период год к году вырос в 2 раза. В целом число заявок на зарубежный семейный отдых с детьми в период осенних каникул превысило показатели прошлого года на 3%. Лидирует Египет, на 2-м месте Турция, на 3-м Таиланд. Зарубежные туры сейчас дешевеют. Это касается Турции и Египта. В дальних магистральных направлениях Таиланд, в Вьетнаме, Китае снижения не будет, наоборот, цены вырастут из-за дорогих авиабилетов, предупреждают игроки рынка, пишет «Коммерсант». Доллар 84.26, евро 97.87.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на

0: оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». За бортом пасмурно и плюс 13 по-прежнему. На завтра, вторник, 15 сентября, нам синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18, выше нуля.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на предназначение предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Ее побольше, но вкупе с любовью. Хорошего настроения, улыбок, и все это в качестве компенсации той картинки радужной, в кавычках, осенней настоящей, которая у нас сегодня в понедельник за бортом. Ну и что немаловажно, завершается потихонечку рабочий понедельник, 16:05 в Екатеринбурге, но здесь, на Джим ФМ, без остановки, хорошая музыка. У микрофона я, диджей Дэн, скоро Ираклий, еще раньше Камрад, ну а подхватит эстафету музыкальную Елена Темникова.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кто-то крутой!

0: Семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. РК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: «ЭрКо-глобус». У нас так принято.
2: Щербакова, 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102,5. «Джем-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Наталья Орейро прилетела в Россию и призналась, что безумно скучала по нашим березам. Актриса выступила на международном фестивале молодежи, который проходит сейчас у нас в любимом Екатеринбурге. Артистка исполнила свой знаменитый хит из сериала «Дикий ангел». Перед выступлением она поприветствовала гостей фестиваля и призналась в любви к российской публике. Она прокомментировала: «Добрый вечер, как дела? Я очень-очень рада быть с вами. Я вас так люблю». По данным Супер, артистка также рассказала, что не впервые приезжает в Екатеринбург и всегда с удовольствием возвращается в Россию. Она дополнила: «Я очень скучала по березам. Надеюсь, что пройдет немного времени, и я снова к вам вернусь». Ну а я напомню, что Международный фестиваль молодежи проходит в нашем городе с 11 по 17 сентября. В нем участвует около 10 тысяч человек из разных стран. Наталья, а как же мы тебя рады приветствовать! Всегда тебе рады. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Пасмурно и плюс 13. На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики прочат переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью, да, плюс 12. Завтра днем 13-18, выше нуля.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО «Авва Моторс». Официальный дилер «Джили Билджеками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». И так, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская стоит от объездной до Волгоградская, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Шевская тепличная до Космонавтов, проезжая от Искровцев до Норильской, постоянно на Серафим Дерябин от Волгоградской до Шумяна, на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. В следующем часе стартует на Джим ФМ вечернее шоу «Джим без правил». Не пропустим. В 17.00. Джим без правил.
2: Реклама.
3: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
4: Наши машины все не поместятся.
5: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
6: Кажется, нам пора брать машину побольше.
7: С 11 по 20 сентября в Акаме фестиваль распродаж «Джили» и «Билджи». «Джили Ситирей» от 2 миллионов 340 тысяч рублей. «Билджи X50 Плюс» от 1 700 тысяч. Вот это цены в Акаме. «Металлургов 82».
8: Реклама ООО «Авва Моторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Крупные объемы могут быть направлены на мировой рынок.
1: Да, Мунцнашевская, тепличный. Да, космонавт.
2: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: А теперь давайте немножко о новинках. В ротации Jam FM появилось прекрасное, шедевральное произведение, и исполню звонкий. Она называется «Красота». Что же это такое? Но самое главное, красота для каждого из нас, она, безусловно, в глазах смотрящего. Это песня, которая вышла в августе, появилась она у нас уже сейчас. Значит, с точки зрения времени, как всегда, шикарно, до 3 минут, это, наверное, у него какой-то такой, знаете, внутреннее «я», говорящее о хите. Значит, звонкий, он же Андрей Лысков, в этом, ну, в основе трека положил знакомое многим состояние, когда серые будни сменяются бесконечными делами, суета начинает, в общем, до нас давить, а время кажется потерянным, быть может, за скроллингом ленты, а быть может, просто когда мы, ну, просто не обращаем внимания по сторонам. И песня помогает нам немножко замедлиться и найти прекрасное в простых моментах, не знаю, быть может, запах города, быть может, просто погода, быть может, прохожий, который идет тебе навстречу и улыбнулся. Вы знаете, стиль этой композиции минималистичный, текст фирменный, вот у него такие электропоп-звук, характерный именно для творчества артиста. Наверное, не хочется вас задерживать, а хочется именно отпустить вот в это музыкальное плавание. Поэтому впереди нас ждет звонкий «Красота».

0: Ровно середина часа, а значит, свежая история в студии.
1: Артемий Лебедев, это такой известный российский дизайнер, назвал эффективный способ расстаться для мужчин. Дело в том, что недавно он снова дал интервью. Он ходит на них очень часто, и там его спросили, как же уйти от ответственности мужчине. На что Артемий ответил элементарно, по смс-ке. По словам дизайнера, он сам не раз так делал. Вот я его даже процитирую. «Бывают отношения, которые засыхают, как колбаса трехмесячная на полке. Ваши отношения были классными, когда ты была хорошая, дорогая колбаса. А сейчас я тебя выкидываю без сожаления и без совести». Да уж, Артемий вот что ляпнет, так хоть стой, хоть падай. Девочки, отправляем ему наше общественное порицание.
0: Вот такие истории мы обсуждаем сегодня. Ну а впереди то, что нельзя пропустить. Это, конечно, погода.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК Сибирская Калина». На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 выше нуля.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam.fm.
7: Джем без правил.
0: Спонсор вечернего шоу Джем без правил ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Реклама. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: В ротации Jam FM новинка. Люся Чеботина, Горгона. Это так ее не обзывают, и так песня называется. Это такая современная интерпретация мифического образа. В отличие от древнегреческого мифа, где взгляд Горгоны превращал всех в камень, здесь он символизирует женскую уверенность, привлекательность и внутреннюю силу. Героиня песни – женщина, которая знает себе цену, притягивает взгляды и сама выбирает, с кем ей быть и как ей быть. Ее главное оружие – это женственность, уверенность и магнетизм. При этом она не беззащитна. Героиня сама устанавливает правила и не позволяет нарушать свои личные границы. В этой песне, кстати, есть личная история, потому что героиня признается, что оставила прошлое позади, но все еще чувствует эту боль и пытается о ней забыть. Таким образом, песня «Горгона» – это аффирмация на женственность, харизму и внутреннюю силу. Люся, кстати, сама подчеркивает, что каждая из нас, девочек, может утром ее включать, действительно слушать как аффирмацию и задавать тон на весь будущий день. Песня может восприниматься как история о сильном притяжении и как гимн личной независимости. Кстати, музыку писала сама Люся, а вот стихи принадлежат другому автору. Поэтому предлагаю вам насладиться новинкой Люси Чеботина «Горгона».

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
0: Кто так

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
1: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время сказать хорошего вам вечера понедельника. Во-первых, я надеюсь, вы определились, чем будете заниматься. Быть может, кто-то отправится на концерт, быть может, кто-то проведет этот вечер дома в компании семьи или себя любимого. Это тоже, знаете ли, факт, и это прекрасно. Мы сегодня разговаривали о том, чем же можно удивить иностранца. Кто-то сказал хреновины, кто-то сказал окрошечко его угостить, кто-то сказал, что можно увезти в Ганину яму, но только на экскурсию. Ни о чем другом мы, собственно, с вами и не думали. Кто-то говорит, что можно прогуляться по историческому скверу. Все-таки это действительно сердце города. Ну и также предложили вам несколько музыкальных новинок. Это был «Звонкий», «Красота» и Люс Чеботина, «Горгона». Слушайте, наслаждайтесь. Ну и, конечно, сделайте свою жизнь чуточку ярче. И вы знаете, вот я подумал о том, что все-таки сегодня понедельник, и вот каждую пятницу мы обещаем себе начать новую жизнь именно с этого дня. Но потом, когда пройдут выходные, мы как-то с вами понимаем, что и старая эта жизнь была уже не так плохо, как нам казалось на первый взгляд. Поэтому цените и наслаждайтесь каждым моментом. Меня зовут Миш Киселев, и эти два часа я провел здесь вместе с тобой в вечернем шоу «Джем без правил». Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что мне сегодня было хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В Сочи временно ограничили доступ к пляжам и набережным из-за угрозы применения безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в МАКСе. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Решение принял городской оперштаб. Напомню, ранее БЭК атаковал набережную в Сочи вечером 9 сентября. Произошло возгорание. В результате пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Сегодня утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что 5 человек, включая ребенка, пострадали в Сочи при падении обломков беспилотников. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли совместный меморандум о самоопределении. В нем указано, что они видят будущее своих наций в Евросоюзе и привержены независимости от Великобритании. Меморандум подписали первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Документ опубликовала партия SNP в соцсети X. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры стран Соединенного Королевства вместе договариваются о приверженности независимости от него, пишет РБК. Все избирательные участки в Свердловской области оснастили камерами видеонаблюдения. Установка их завершена. По закону при многодневном голосовании видеофиксация обязательна. Камеры видеонаблюдения будут непрерывно работать в дни голосования на участках. Трансляция будет передаваться на служебный портал и в Центр общественного наблюдения, сообщили в облсберкоме. Напомню, выборы в Госдуму, ЗАГС собрания региона и в местные думы пройдут с 18 по 20 сентября, пишет «Комсомольская правда». В горном щите в Екатеринбурге возле остановки школьного автобуса заметили медведя. После этого родители учеников вызвали на собрание. Детей из СНТ «Мелиоратор», «Лесные тропы» и ближайших домов отправили на дистант. Об этом порталу Е1 сообщила мама школьника, который ездит на занятия на автобусе. В администрации Екатеринбурга подтвердили, что медведь был замечен на улице Державной еще 9 сентября. Инспектор департамента по охране животного мира региона прибыл на место для обследования, отметили в мэрии. Напомню, медведи в Свердловской области активизировались с осени. Их замечали в Байкаловском районе, вблизи Краснотуринска и в Ивделе. Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.

0: днем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
6: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Анастасия Волочкова не собирается отдавать дочери московскую квартиру. Балерина сообщила, что ни в коем случае не собирается отдавать свою роскошную квартиру в столице дочери Ариадне. На днях она даже специально организовала там ремонтные работы. Все для того, чтобы сдавать квартиру жильцам за 500 000 рублей в месяц. Волочкова прокомментировала. Когда моя дочь претендовала на эту квартиру, я ей сказала об одном. «Доченька, это моя квартира. Мне ее подарили. К победе. Я уступаю право долга тебе». По данным Супер, роскошная недвижимость площадью 165 квадратных метров имеет для Анастасии колоссальное значение. Эту жилплощадь ей когда-то преподнес в качестве подарка ее бывший возлюбленный, олигарх Сулейман Керимов. И делиться им с родственниками звезда не намерена. Она дополнила. «Люди, которые близки нам по крови, зачастую очень далеки по духу. И есть люди, которые относятся ко мне лучше, чем мои родственники. Ох уж эта дележка наследства». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».

0: На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 14-18, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринске, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 16.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
2: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Jam FM. 102.5. Jam.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ-хит Мьюзик Awards». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ» продолжает наш хит-парад.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. Если не любишь, умей.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
2: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. И мы переходим к пьедесталу почета «Топ Хит». Это, конечно, не зал славы рок-н-ролла, но все же. И бронза у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как опа, и трек играет отовсюду. И самое главное, возглавляет интернет и даже немножечко радиочарты. В общем, почет, уважение и танцы до утра с «Бастой» и «Моей Мишелью».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро этой недели у группы «Градусы», чей трек «На ресницах» уверенно входит в тройку самых популярных радиохитов уже 4 недели подряд. 250 радиостанций играют этот трек. Он набрал уже более 400 тысяч эфиров, и парни не собираются останавливаться. Я от всей души поздравляю ребят с таким мощным хайпом вокруг их песни и с удовольствием включаю этот трек «Градусы», «На ресницах». Слушаем.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса, певица, телеведущая Настя Негода. И сейчас наступает тот самый момент, когда я должна объявить лучшие хиты этой недели в программе «Топ-хит-чарт». И наше золото сегодня получает Катя Айова и ее новый хит «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам. Много думала о жизни и о любви и вынашивала эту песню. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и тишине рядом с любимым. Поздравляю Айову с долгожданной победой и с удовольствием жму кнопку play.
0: Лидер ТОП

0: друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последней части с вами была я, актриса, певица и телеведущая Настя Негода, а еще ведущая вашего любимого хит-парада Топ Хит Чарт. Еще раз напоминаю, что 17 сентября в Москве состоится концерт Топ Хит Лайв, где Топ Хит и Сферу будут подводить музыкальные итоги лета, представлять новых артистов, их новые хиты, а я буду вести этот концерт в компании с супер-артистом СТ. Но прямо сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю, до новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем FM.
3: Хорошее настроение.
2: Под музыку.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Постпреды стран Евросоюза пока не смогли согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник, 15 сентября. Об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на источники. Словакия хочет вывести из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя Альфа-групп Михаила Фридмана. Также ведется дискуссия о том, продлевать ли ограничения на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, либо сразу на год. Ранее газета «Политико» сообщила, что Евросоюз намерен включить около 1600 физ и юрлиц в новый пакет санкций против России. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Вера Сотникова расплакалась на пороге родной школы. Актриса прилетела в родной Волгоград. Поводом для визита стал местный кинофестиваль. Вера решила немного поностальгировать и посетить школу, в которой прошло ее детство. Звезда расплакалась прямо на пороге. Она прокомментировала. Цитирую. «Эмоции, конечно, бурлят во мне. Я не открывала двери своей родной школы 34 в Краснооктябрьском районе города Волгограда целых 50 лет». Как пишет Супер, изначально Вера планировала связать свою жизнь с филологией и подавала документы в МГУ. Однако судьба распорядилась иначе. Будущая актриса стала студенткой школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова, что навсегда определило ее звездный путь. Поклонники тоже расчувствовались и отметили, как же быстро летит жизнь. Очень трогательный момент. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК Сибирская Калина». На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность без осадков, ветер переменных направлений 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Звезде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 16.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 14-18 выше нуля. Также завтра в Риже-Краснодаринске-Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 16.

0: Реклама.
1: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Yeah.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Гарик Мартиросян решил побриться налысо. Юморист шокировал коллег по цеху и преданных поклонников кардинальной смены своего привычного имиджа. Шоумен принял решение полностью избавиться от шевелюры и появился на съемочной площадке с абсолютно гладкой, бритой головой. Он прокомментировал: «Я армянский Юра Борисов. Еще на моей голове может Канье Уэст выступать». Как пишет Супер, Гарик решается на подобный шаг со своей внешностью уже не впервые. Несколько лет назад Мартиросян уже брился налысо, и, конечно, тогда все подумали, что, не дай бог, юморист чем-то серьезным болеет. Но тогда артист быстро успокоил свою аудиторию и отшутился, что просто стремится быть похожим на Брюса Уиллиса. Кстати, в повседневной жизни Мартиросян предпочитает скрывать голову, практически всегда позируя на снимках в модных панамках или кепках. А мне кажется, что смотрится очень даже неплохо. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: И

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра вторник, 15 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Приискон, Туринское, Звести тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 16.

0: тела.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Наталья Орейро прилетела в Россию и призналась, что безумно скучала по нашим березам. Актриса выступила на международном фестивале молодежи, который проходит сейчас у нас в любимом Екатеринбурге. Артистка исполнила свой знаменитый хит из сериала «Дикий ангел». Перед выступлением она поприветствовала гостей фестиваля и призналась в любви к российской публике. Она прокомментировала: «Добрый вечер, как дела? Я очень-очень рада быть с вами. Я вас так люблю». По данным Супер, артистка также рассказала, что не впервые приезжает в Екатеринбург и всегда с удовольствием возвращается в Россию. Она дополнила: «Я очень скучала по березам. Надеюсь, что пройдет немного времени, и я снова к вам вернусь». Ну а я напомню, что Международный фестиваль молодежи проходит в нашем городе с 11 по 17 сентября. В нем участвует около 10 тысяч человек из разных стран. Наталья, а как же мы тебя рады приветствовать! Всегда тебе рады. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam FM.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Goodbye. Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 15 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 14-18, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: подожди.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 102.5. Джем FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт.
5: Друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется Топ Хит Чарт, и я его ведущая, певица и актриса Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радиоинтернета этой недели, и, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. И самая главная новинка нашего чарта сегодня – новый хит Андрея Звонкова, который называется «Красота». На этой неделе трек впервые вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы открыть им нашу сегодняшнюю программу. Встречайте красоту Звонкова.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Звонкого в нашем эфире сменяет коллаборация, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа «Мальбек» и молодая певица Сюзанна. «Отражение» — так называется их трек, выпущенный в конце августа. Трек стоит в ротации уже более чем на 100 радиостанциях России и имеет все шансы стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна, «Отражение». Встречайте!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, на 10-м месте сегодня у нас Лера Беарвульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникс», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Беарвульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов. Набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди еще один фрешмен со своим большим хитом. Вы, наверное, догадались, что я говорю про Славу Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом Polyflame. Его мегахит «Тону», судя по всему, может стать самым популярным треком на радио в 2026 году. И никакая Луиза Филиппа Киркорова его догнать не поможет. Но я забегаю вперед, ведь лучшие хиты года Топ-хит назовет только в конце ноября на церемонии Топ-хит Music Awards. На текущий же момент он прозвучал в эфире уже под 900 тысяч раз, и я с удовольствием ставлю его на

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на восьмом месте у нас расположилась Мари Краймбри с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз. По данным, топ-хит на сегодня – это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. И это отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбри прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами актриса, певица, телеведущая Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представляю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Но это еще не все. Некоторые из представленных новинок прозвучат на концерте Top Hit Live 17 сентября в Москве, который проведу я. Ура! Но об этом я расскажу чуть позже. А пока слушайте молодые голоса, лайкайте и добавляйте их в свои плейлисты. Поехали! Без сожаления, Тимран и Зел, победитель голосования ВК.

0: от топ-хит-эсферу. Надеюсь, что мне, как голосистой, молодой, перспективной, талантливой исполнительнице, которая к тому же и ведет хит-парад топ-хит и концерт топ-хит-лайв, также что-то перепадет.
1: 102.5 Джем ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
0: Но прямо сейчас Акмаль Хаджиниязов, мой самый настоящий краш, появляется в нашем хит-параде со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, та-дам, вошел на этой неделе в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Слушаем Акмаля и признаемся в любви.
4: Седьмое место.
5: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 6-й позиции сегодня я зажигаю лампочки группы Артик и Асти. Лампочки стремительно завирусились в ТикТок, встали в горячую ротацию на 120 радиостанциях, собрали десятки миллионов стримов и вошли в топ-5 популярных хитов интернета. А у нас сегодня лампочки Артик и

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Пятерку лидеров у нас открывает аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов «Мота», «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». Ну а в прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. Его танцевальный фанк «Аутентичный» стал одним из самых заметных хитов этого лета. По сюжету в этой песне Лирик в игровой форме подкатывает к своей возлюбленной. Ну а что из этого получилось, мы узнаем, включив этот хит. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ» продолжают наш хит-парад.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Если не любишь, имей.

0: 92.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. И мы переходим к пьедесталу почета Top Hit. Это, конечно, не зал славы рок-н-ролла, но все же. И бронзы у нас сегодня уходят мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как опа! И трек играет отовсюду. И самое главное, возглавляет интернет и даже немножечко радиочарты. В общем, почет, уважение и танцы до утра с «Бастой» и «Моей Мишелью».

0: Чик-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро этой недели у группы «Градусы», чей трек «На ресницах» уверенно входит в тройку самых популярных радиохитов уже 4 недели подряд. 250 радиостанций играют этот трек. Он набрал уже более 400 тысяч эфиров, и парни не собираются останавливаться. Я от всей души поздравляю ребят с таким мощным хайпом вокруг их песни и с удовольствием включаю этот трек «Градусы», «На ресницах». Слушаем.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса, певица, телеведущая Настя Негода. И сейчас наступает тот самый момент, когда я должна объявить лучшие хиты этой недели в программе «Топ-хит-чарт». И наше золото сегодня получает Катя Айова и ее новый хит «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам. Много думала о жизни и о любви и вынашивала эту песню. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и тишине рядом с любимым. Поздравляю Айову с долгожданной победой и с удовольствием жму кнопку play.
0: Лидер топ-хит.

0: друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последней части с вами была я, актриса, певица и телеведущая Настя Негода, а еще ведущая вашего любимого хит-парада Топ Хит Чарт. Еще раз напоминаю, что 17 сентября в Москве состоится концерт Топ Хит Лайв, где Топ Хит и Сферу будут подводить музыкальные итоги лета, представлять новых артистов, их новые хиты, а я буду вести этот концерт в компании с супер-артистом СТ. Ну а прямо сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю, до новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зловит.

0: иду ко дну.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.